0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке стартует летняя оздоровительная кампания. Более 50 спортсменов округа отправятся на учебно-тренировочные сборы в разные регионы страны. Как отметил директор окружной спортивной школы Дмитрий Кожух, это позволит им поддерживать форму и подготовиться к новому соревновательному сезону. График сборов уже определен. В июне борцы отправятся в Волгоград. В июле хоккеисты проведут сборы в Сочи. Боксеры с конца июля по август будут тренироваться в Хакасии. В августе уже во Владивостоке пройдут сборы каратистов. По данным Департамента культуры и спорта округа, всего в 2026 году в регионе запланировано свыше 100 спортивных мероприятий. Традиционные летние старты – это полумарафон «Бегу по Арктике», регата на байдарах «Берингия» и фестиваль коренных народов «Берингийские игры». Проект «Кут. Голос Чукотки» выходит на новый этап продвижения музыкантов. Чукотские исполнители «Олит», группа «Моложе» и дуэт «МКАН» отправились в Москву для участия в профессиональных съемках видеоконтента. Сессия пройдет с 26 по 30 мая и станет первым этапом проекта «Кут. Голос Чукотки», который помогает продвигать артистов региона. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и губернатора округа Владислава Кузнецова. Организаторы отмечают, что ранее 7 чукотских музыкантов уже разместили свои треки на музыкальных сервисах. А теперь задача усилить их присутствие на крупных видеоплощадках. У проекта уже есть заметные релизы. Песня «Олит Ворон» на чукотском языке и релиз дуэта «Кан», который был выпущен месяц назад и набрал около 500 000 просмотров во ВКонтакте. В России создадут открытый рейтинг автошкол. Соответствующий приказ Министерства внутренних дел вступил в силу сегодня, пишет ТАСС. Оценку учебных организаций опубликуют на сайте госавтоинспекции. Это поможет будущим водителям выбирать школу осознанно. В рейтинг войдут данные о сдаче теории и практики с первой попытки, а также аварийность выпускников со стажем до 2 лет. Учтут число ДТП с пострадавшими и погибшими. Согласно данным приказа, первый отчет об эффективности автошкол планируют подготовить по итогам следующего года. Первый рейтинг появится в феврале 2028-го. И в завершении выпуска ученые ИТМО разработали первый в России портативный магнитно-резонансный томограф. Об этом сообщила научный сотрудник физического факультета института Екатерина Бруй, пишут «Известия». Специалист отметил, что новый МРТ подойдет людям с металлическими имплантами и может использоваться у кровати лежачих больных. Устройство работает на слабом магнитном поле, благодаря чему не требует специального помещения, сложной системы охлаждения или мощного энергоснабжения. По оценкам инженеров ИТМО, серийный портативный томограф будет стоить около 25 миллионов рублей, а его ежегодное обслуживание не должно превышать 1-2 миллиона. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер Telegram 924-666-0506. До встречи в эфире!

0: Прямой эфир.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В конце прошлого часа анонсировали вам гостей. Я с удовольствием их представлю. В связи с тем, что 1 июня в Анадыре стартует тематическая смена движения первых в региональном центре НРТ Чукотка в движении «Зов Арктики», к нам пришли сотрудники регионального отделения движения первых Чукотского автономного округа, руководитель проектов Дензен Базаров. Доброе
2: здравствуйте,
1: утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: День уже у меня по привычке утро, я говорю. И старший вожатый Полина Хатинская.
3: Добрый день.
1: Привет, ребята. Мы хотим знать все о смене, которая предстоит уже буквально с самого первого дня лета. Расскажите подробнее, что это за смена.
2: Ну, вообще, тематическая смена движения первых пройдет с 1 по 14 июня у нас. Приглашаются дети со всего региона, дети в возрасте от 14 до 17 лет в целом. Вот. Данную смену мы начали разрабатывать еще, наверное, в феврале, в конце февраля, в начале марта. Очень много было изменений в самой концепции смены. Концепция очень интересная, на самом деле, то, что дети приезжают, у них они являются потомками древних жителей Чукотки.
1: Это концепция смены, да?
2: Да. Они являются потомками древних жителей Чукотки и являются теми самыми первыми людьми, потомками первых, которые... Да, давайте заново начну. Давным-давно на земле Чукотки проживали древние шаманы, люди первые, которые умели все, знали все, они обладали разными талантами, разными способностями. И вот однажды злые силы проникли на территорию Чукотки и захотели захватить все вот эти способности, умения, таланты людей. Но шаманы были непростыми людьми, они их спрятали, скрыли. И вот спустя много лет появились те самые потомки, которые приехали на смену, и их задача найти те самые артефакты, те самые способности, которые были утрачены давным-давно. Вот. И в течение смены они будут, получается, проходить различные вызовы, которые будут им бросать вот эти злые силы, которые...
1: То есть они должны будут все это вернуть. В такой как бы немножко сказочной игровой форме, получается, пройдет эта смена.
2: Да.
1: Так, как подать заявку? И вообще, до какого числа еще можно подать заявку, если это еще возможно? Как это сделать, если сейчас кто-то нас слушает, заинтересуется? Можно ли еще успеть поучаствовать?
2: Заявку можно подать, конечно, можно заявку подать до конца весны, то есть до 31 мая. А заявку ребята подают на сайте регионального центра НРТИ и, конечно же, на сайте движения первых. На сайте движения первых две заявочки подают, мы их рассматриваем, одобриваем. Вообще, в целом, дети от 14 до 17 лет, любые дети могут подойти. Ну, естественно, чтобы у них были, не было проблем со здоровьем, то есть могли физическую нагрузку могли воспринимать хорошо.
1: А смена, она вообще какой спортивной направленности? Что это будет? Ты сказал, что их ждут вызовы. Можно как-то чуть поподробнее?
2: Да.
1: Что конкретно, чем будут заниматься дети?
2: Смотрите, у нас вообще запланировано 9 различных вызовов, направленные на военно-спортивные, патриотические направленности. То есть, ну вообще... Конечно же, сами вызовы нежелательно озвучивать, но я могу вам назвать...
1: Нет, ну в целом, что это будет? Это походы какие-то, это, не знаю, ориентирование на местности, это...
2: Все, в том числе это будет и походы, и сборка-разборка оружия, и стрельба из страйкбольных приводов, и... самооборона, навыки самообороны, будут научиться ли ребята спасать людей, оказывать первую помощь, спасать из воды, ну, то есть мы хотели, чтобы это было как-то в регионе применимо. Эта смена вообще направлена на профориентацию, чтобы дети не уходили из региона, то есть они где-нибудь отучились, возвращались на Чукотку обязательно и продолжали работать. А мы взаимодействуем с различными структурами, была проделана огромная колоссальная работа.
1: Вот. Кто с детьми будет заниматься всем этим? Ты про структуры сказал.
2: Да, вот смотрите, у нас получается различные структуры. То есть мы взаимодействуем с главным управлением МЧС России по Чукотскому округу, да, с управлением Министерства внутренних дел МВД, с Росгвардией мы сотрудничаем, с ФСБ мы сотрудничаем. Можно такое говорить или нет, не знаю.
1: Узнаем после эфира, можно было сказать или нельзя.
2: Также, получается, Чукотский многопрофильный колледж нам оказывает большую поддержку, с Федерацией Северного Многоборья, то есть большой спектр различных соорганизаторов, партнеров наших, да, угу, которые могут нам, помогают нам, предоставляют свои знания, свои умения и также проводят профориентационную деятельность, рассказывают, чем важна их, именно их структура, именно их направление, чем могут заинтересовать детей, чтобы дети действительно возвращались на регион и развивали...
1: И его развивали,
2: да.
1: Кроме сотрудников различных ведомств, кто еще с детьми будет заниматься? Полина.
2: Я думаю, Полина ответит.
0: Конечно, мой выход. Кроме сотрудников, у нас еще есть прекрасные вожатые. Это ребята от 14 до 21 года, с которыми мы проводили школу вожатых. Мы их обучили. Это ребята заинтересованные, которые... очень любят детей, которые готовы работать, готовы учиться, много интересного узнавать. Вот. И, соответственно, это те люди, которые будут заниматься со своими отрядами, проводить с ними очень много времени, помогать ребятам. Ну и мы вместе с ними.
1: Школа вожатых, ты сказала, это какой-то проект или просто... Что это значит?
0: Школа вожатых, наверное, да, можно назвать это таким небольшим проектом в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании и к нашей смене. В Энерте мы разработали программу и собрали всех желающих ребят с разных школ, с колледжа, вот, и, соответственно, мы для них проводили уроки. Уроки это были разные, и начиная от каких-то азов, заканчивая какими-то уже действительно такими сложными темами при решении педагогических ситуаций, потому что вожатые сталкиваются, конечно, с разным опытом, и ребята должны быть готовы ко всему. Вот. Учились играть, учились проводить отрядные дела, общелагерные мероприятия, в общем, было здорово.
1: То есть школа уже закончилась? Все обученные вожатые?
0: Да, но сегодня вот у нас как раз последнее занятие, мы проведем прощальный огонек и отпустим ребят на работу в лагеря.
1: И потом из этих... все, ты уже ответила. До того, как я задала вопрос. И вот эти дети, которые вожатые будут в Энерте, они будут заниматься только между образовательной программой, да? Какие-то культурно-просветительские, там, культурно-массовые мероприятия. Вообще они предполагаются? Или только образовательная программа?
2: Да, смотрите, у нас помимо того, что будут проходить вызовы различные, также по вечерам у нас будут вечерние мероприятия, культурно-досуговые мероприятия, направленные, чтобы дети расслабились, отдохнули, конечно же, без воспитательного эффекта. Вот, то есть там квартирники, спевки, конкурсы, хоров, битва хоров у нас будет, танцевальные батлы у нас будут. Помимо того, у нас еще куча разных мероприятий с партнерами. Управление молодежной политики нам очень сильно помогает, проводит для нас мероприятия в рамках этой смены. Вот. Также я забыл упомянуть то, что самым главным это зачинщиком мероприятия, так скажем, да, был, естественно, у нас... наш департамент образования и науки Чукотского автономного округа.
1: Главный зачинщик.
2: Да. Как главный зачинщик, тот, кто подал нам идею о том, что нужно создать смену. Вот мы.
1: Собственно... по сути, как организатор, самый главный, это региональное отделение движения ПЕР.
2: Да, конечно же, безусловно.
1: Если вернуться, Полина, еще к школе вожатых, это разовое мероприятие, проект разовый, либо это на постоянной основе будут такие обучения проводиться с детьми?
0: Вообще, такие обучения проводятся ежегодно, вот как я говорила, в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании. Соответственно, мы с ребятами вот сейчас позанимались. Также мы будем с ними на связи в течение всей вот этой летней оздоровительной кампании, в течение всей смены Энерти, Энерти. Вот. И мы будем им помогать, будем их сопровождать везде. Ну и ребята, конечно, находятся со своими отрядами. Тоже возвращаясь к твоему вопросу, с утра и до ночи практически они будут друг друга сменять, отрабатывать свое количество часов, но они, как и любые вожатые, должны поддерживать свой отряд, начиная с самого утра с подъема и заканчивая отбоем, на всех вызовах, на всех вечерних мероприятиях, потому что ребятам, конечно, тоже нужно будет где-то разгрузиться, провести как-то уютно время с ребятами, со своим отрядом, отдохнуть, да.
1: Вот. Но это достаточно непростая работа. Во-первых, ответственная, во-вторых, для детей все-таки с утра до вечера и каждый день это сложно. Что они будут получать за свою работу? Это все-таки работа, а не развлечение.
0: Да, конечно. Наши ребята будут получать, во-первых, сертификат о том, что они прошли школу вожатых. Это сертификат, который им может пригодиться вообще в дальнейшем, если они захотят продолжить
1: для портфолио,
0: свою вожатскую деятельность. Да, допустим, захотят какие-то центры поехать, там это тоже приветствуется, такой опыт очень сильно. Также ребята получат вожатскую копилку, поскольку это дети заинтересованные. У них будет большой-большой сборник с нашим опытом, с наработками, разработками, которые они могут использовать для того, чтобы создать свою смену, например, в рамках школы. Вот. Ну и также мерч. Всякие подарочки, то, что любят дети.
1: У меня еще возник вопрос, то есть сегодня последнее занятие в школе вожатых. Получается, что если сейчас кто-то нас слышит и заинтересуется, уже в этом году в вожатые не попасть.
0: Ну, я боюсь, что нет, потому что большой путь все-таки был пройден у ребят. Но если вдруг у кого-то есть огромное желание, то я думаю, что все-таки можно найти пути, тем более.
1: Что нужно сделать тем, кто сейчас заинтересуется?
0: Я думаю, что можно либо прийти в региональное отделение движения первых, либо...
1: Это куда?
0: Это улица Беринга, 5, офис... Какой номер у нас?
2: Номер 139. Вот, ну, предварительно можете написать в канале движения первых, либо, я думаю, останется какие-то реквизиты нашего.
1: Мы можем, в принципе, да, мы можем, да, отметить, и, собственно, сайт, на который можно зайти, подать заявку для участия в самой смене, и, в общем-то, куда обращаться, если кто-то захочет вступить в ряды вожатых. И хотелось бы еще спросить в целом по поводу смены. Дети после окончания вот домой с чем поедут? Что они с собой увезут со смены?
2: Дети после смены увезут с собой огромный багаж знаний, наверное, так скажу.
1: В первую очередь.
2: Багаж навыков.
1: Все, ради чего это затевалось.
2: То есть, кто не умел там условно... управлять дронами, смогут, ну, базовые...
1: Достаточно интересная такая программа предполагается, так что...
2: Да, я также еще забыл упомянуть то, что у нас будет 9 вызовов, да? 9 вызовов, то есть по первой помощи, по северному многоборью, по пилотированию дронов, квадроциклам.
1: Квадроциклом они что будут делать? Кататься?
2: Изначально, конечно, у нас планировалось то, что они будут учиться водить, управлять квадроциклы, но... Все-таки законодательно мы не можем их посадить самостоятельно за квадроцикл. Но
1: из-за возраста.
2: Из-за возрастных ограничений, конечно, у них нет еще водительского удостоверения, то, что они могут действительно...
1: И что они будут тогда смотреть? Мыть?
2: Да, обязательно их помоют, обслужат, разберут, соберут. Нет, на самом деле программа разрабатывается Главным управлением ЧС, там у них...
1: То есть они сами учитывают все, что
2: нужно. Да, запланировано то, что они будут самостоятельно с ними водить. Квадроциклы будут, получается,
1: все-таки получится.
2: Сотрудники МЧС будут
1: водить. В тандеме.
2: Да, в тандеме, вот таким вот образом. Вот, что еще? А, что они увезут, да, я забыл сказать?
1: Да.
2: Это вопрос был. Что же они увезут еще? Помимо этого, они увезут знания большие, то есть знания.
1: Какие-то сертификаты предполагаются о том, что, ну, допустим, вот ребенок прошел, там, я не знаю, мастер-класс по тактической медицине или там еще что-то есть такое?
2: Будут будут проведены мастер-классы по первой помощи, за что они получат за что они получат сертификат. Помимо этого, у них будет сертификат по о том, что они прошли мастер-классы по северному многоборью. В конце смены всех обязательно наградим. Опять спойлеры идут.
1: Ой, вырвалась, да?
2: Вот. Ну и, конечно же, мерч. Мерч.
1: Движение первых.
2: Мерч движения первых, да, посвященный смене.
1: Ты как все к отцу тише, тише говоришь. Наоборот, надо говорить, ребята.
2: Да я вот говорю пришли, тише, чтобы спойлеры
1: не громко. Вы пришли привлекать детей, значит, привлекайте.
2: Ребята,
1: зовите.
2: Приходите к нам на смену. Вы еще можете подать заявку. Всех вот. Рассмотрим обязательно.
1: До какого числа? Давай еще раз
2: Еще раз давайте резюмируем. До 31 мая на сайте регионального центра Энерти можно подать заявку. Там у нас вкладочка прямо будет написана. Смена движения первых. Зов Арктики. Также можете подать заявку на... Также нужно будет подать заявку на сайте движения первых в разделе «Региональные проекты». Будет смена, тематические смены в федеральных центрах и региональных центрах. Вот туда заходите, внутри будет подвкладка то, что смена Энерти, туда регистрируйтесь, обязательно проходите и регистрируетесь. Вот, помимо того, хочу вас...
1: Возраст еще напомни.
2: В возрасте от 14 до 17 лет. Рассматриваем и 13-летних ребят, тем, ну, уже кто ближе к 14, так скажем. Вот. Что еще, какие вопросы?
1: Друзья, я надеюсь, что все услышали. Обязательно оставлю вам в комментариях под постом, анонсирующим в нашем телеграм-канале Пурга Радио, ссылочку на сайт регионального центра, где вы можете подать заявку, где вы можете ознакомиться с условиями смены, с условиями отбора. Ну и, конечно же, оставим контакт, если вы, у вас возникнут какие-то вопросы к сотрудникам регионального отделения движения первых, которые эту самую смену и организовывает. Я думаю, что мы, в общем-то, с вами все обсудили. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у меня в гостях сейчас руководитель проектов регионального отделения движения первых Дензен Базаров и старший вожатый Полина Хатинская, того же регионального отделения движения первых. Спасибо, ребята, что рассказали. Я очень надеюсь на то, что заинтересованных лиц станет больше, так что ждите сегодня.
2: Спасибо большое.
1: Новые заявочки. Будет что-то интересненькое, приходите к нам еще.
2: Спасибо. Спасибо большое. Всем пока-пока.
1: Ну и я, Екатерина Трегуб, с вами прощаюсь на сегодня. До свидания.
3: Прямой эфир.

0: 5'9", brown eyes.
1: Ежедневная,
2: как бы историческая программа
1: «Календурь».
3: «Календурь».
1: Общеизвестно, что товарищ Троцкий часто надоедал товарищу Сталину.
4: 28 мая 1928 года, Москва, Кремль.
5: Ну что ж, неплохо я пообедал. Поели, можно и поспать. Что такое? Алло, слушаю вас.
6: Товарищ Сталин, это я, Лев Давидович Троцкий. Извините, что поздно, ради бога. Но все-таки этот вопрос не терпит отлагательств. Мы когда будем делать мировую революцию, а?
5: Товарищ Троцкий, давайте об этом завтра и поговорим, хорошо?
6: Ну? Я дико извиняюсь, но все-таки, понимаете, когда мы наконец рассмотрим вопрос захвата Индии и, соответственно, освобождение английского народа от оков британского империализма, мы когда-нибудь это сделаем, а? Индийские рабочие жалуются, ждут от нас...
5: Товарищ Троцкий, давайте завтра. Сейчас я занят.
6: Товарищ Сталин, а вот у меня еще есть вопрос.
5: Как же вы меня достали, товарищ Троцкий?
4: В этот же день товарищ Троцкий доставать товарища Сталина перестал.
1: 28 мая 1928 года он был выслан в Алмату.
2: Ежедневная, как бы историческая программа
1: «Календурь».
3: «Календурь».

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

Всем привет, друзья! В студии с вами Ксения Волкова. Послушали интересное интервью с сотрудниками регионального движения первых Чукотского автономного округа. И, может, у кого-то из вас появилось и желание для своих деток устроить очень интересные летние каникулы. А теперь начинаем музыкальный блок на радио Пруга. Но для начала напомню, что на часах 12:41, сегодня четверг, 28 мая, на календаре день отличный. Мы все ближе к выходным, на улице солнечное, настроение такое. Уже. И тем более через 3 дня наступит лето, ну хотя бы календарное, но уже будет немножечко теплее. По пути на работу я заметила, кстати, почки на деревьях, так что скоро-скоро зазеленеет. И пока мы ждем эту самую зелень на деревьях и газонах, насладимся хорошей музыкой.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом вяленых слив с чесноком. Что нам понадобится? 3 килограмма слив, 1 чайная ложка соли, 1 головка чеснока, 2 чайных ложки сушеного розмарина, столько же тимьяна, 1 чайная ложка молотого душистого перца, 3 гвоздики и 750 мл растительного масла. Как готовим? Сливы промываем, обсушим и разрежем пополам. Крупные плоды разрезаем на четвертинки. Подходят небольшие плотные сливы с легкой.

0: жидкой кислинкой. Противни застилаем пергаментом, выкладываем сливы разрезом вверх и слегка посолим. Теперь высушим сливы в приоткрытой духовке или дегидраторе при 70 градусах 7-8 часов, пока они не станут мягкими и слегка скукоженными, но не пересушенными. Чеснок очистим и нарежем тонкими пластинками. В стерилизованные банки выкладываем слой слив, посыпаем чесноком и специями, повторяем 2-3 раза. Разогреваем масло почти до кипения, заливаем им сливы так, чтобы все плоды были полностью покрыты. Закатываем или закрываем крышками после остывания. Даем банкам настояться минимум одну неделю в прохладном месте. Вкус станет еще насыщеннее. Вот и все. Эти сливы можно использовать на брускетах, можно добавлять их к различным блюдам, если любите такое сочетание. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

Мари Краймбери предлагает нам не ждать. Конечно, не будем, ведь время не ждет. Секунды бегут вперед. 12.54 на студийных, и я убегаю в следующий час. А вот там уже буду ждать вас с нетерпением, ведь впереди все самое интересное и, конечно, классная музыка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палем дельхит, который пынгал, тагаменан мгалаул, эмнина пенелькуут. Чукотка кыны ювавлен, этэн нынгатаван вальхалте, апшина кенавын намытвал, энэм. Теукелю етарын нынгаттаркынин, этманин ван вакрасис ауплиткук, администрация крен вуйвнымным кенын камам, район кенам. Округа кина сельхозуправления и пэнанам гасаур, кэттэнмас огэллисин, этавын намытвал, этэм. Это ветчо гэсисин, это 499 тонна цельсин, это Ямга района, ка ветчо насихин, это нынгаттак пятница и по воскресенье аталниты. Минвис уринерин Чукотка, это Анхайе Квэм, Минкренан Мгасаур, это департамент по промполитике. Минвис уринерин Анхайе Квэсаарам, это Репкир Ассейни Исека, Архангельская ПМ, Сияние Севера. Минвис уринерин Теукелю Иткалейпа, это Минвосток развития. Айгаская Анхайе Квэйнери Влетесе Крэна. Рынин веса он веты на мани трескан от государства и пэм. Иур Эрмета округа кина администрация окрен Билибинский район кинан кампэ кина панцинома каур кита тар инэн и тратёш кальтэм. Рынин веса у канхайе квэ нарев са тиргэта ан аркео тэрэн альснат сенет кина вэта гэсэ ус этэн кама майнгэм эусэртэн мэс анлаас этэм. Кнур Чукотка кина кнмайнга кургат кндюрак тенмас орен альнгата федеральный мюсер тенмас уйетем. Нгине нанмгасауркат округа кина правительства и пэм. Нгюит кинет пынгэльте расис аву гэсисинет госсовета. Осос умыклэк гатвасен эрам Чукотка кина Владислав Кузнецов. Округа кнэнсэхэн мюсер тенмас антарунгрга кина сасат ваургетэм. Кандюра та раяна нганган атрасан вете геусат мюсертен мусатэм. Ян рапын согэси сина кандюра на кураун ретным намаквас на онванвык. Авэнгака гэнгэнгэдку сина гэнгэдкун синет кина тэгиси ус ина минкре нанамгасауркэта центр мой бизнеса эортаунета округа ка. Натилиу кинет камака нирах тысяч сенет кина тагилиу сатэм. Рыгнан нантомгау кинет мюсерван ватэм. Саусик рамкал эты гатвасен от венратирит государства и пэм. Анкама сенет кина тагилиу са гатвасен атэм. Торам гос эты сенет кинет мюсертэнмас атэм инкре кетютвикам. Анкюит кинет пыльте гатвасен атэрмэтэм. Дирекция центра «Мой бизнес» Елена Лихачева. Гасады гевек синет кина тегесеуз эты гасы умани эсет косин от мингит ксеккин гас вептума миллион тэм. Субсидия тэм кесин эта мэсэн ксеккин ксиккин ксинкин миллион тау не тэм. Пэнсэ пэ Сбербанка и пэ ясэн кина гевек синет кина тегесеуз эна таманин грэта гэм кесинэ. Анкнайп тэпсит куркэн. Атау нан мэсэнс атагнитэй.

Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Ксения Волкова в студии. 13:07 на часах, обеденный перерыв в разгаре, так что смело можно сказать, а мне по барабану, я кофе пью. Отстаньте со своими делами и насладиться хорошей музыкой и интереснейшими программами, которые ждут нас в этом часе на волнах радио Пруга. Сегодня четверг, 28 мая, и о погоде в столице немного расскажу. Она, кстати, теплее, чем вчера, 5 Цельсия, на термометре ощущается как плюс 2. Ветер свежий, 8 метров в секунду, западный с порывами 9 метров в секунду. Так что не теряем надежды на скорое теплое лето, а пока пофантазируем немного с группой «Дискотека Авария». Можно, кстати, и о погоде.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте фоновой нагрузки, когда мозг так привыкает к шуму, что замечает его только тогда, когда он исчезает. Вы работаете в офисе с кондиционером, который тихо гудит весь день. Вы не слышите его, печатаете, думаете и пьете кофе. А потом вдруг свет мигает и кондиционер выключается. В комнате становится странно, не тихо, а пусто. И только теперь вы понимаете. Все это время фон был, просто вы его не замечали. Или дома холодильник гудит годами, и вы не замечаете. А когда он ломается и стоит тишина, вы ходите по кухне с тревогой. Что-то не так, хотя на самом деле все стало тише и спокойнее. Мозг здесь не невнимательный, он просто экономный. Он фильтрует все, что не требует реакции. Фоновый шум, запах кофе, ощущение одежды на теле. Это называется сенсорной адаптацией. Но стоит фону исчезнуть, и мозг тут же замечает разницу. Потому что изменение – это сигнал, а постоянство – это фон. Но вот вам совет на день. Если чувствуете легкое напряжение без причины, оглянитесь вокруг. Может, что-то из привычного фона исчезло, или наоборот, появилось что-то новое. Иногда достаточно просто осознать: а, это просто новый кондиционер, и мозг успокаивается. Он не против шума, он против неожиданностей. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто так хорошо прячет фон, что мы забываем, что он есть.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Друзья, побывали на дискотеке нулевых только что с группой Демо. Признаюсь честно, я танцевала и подпевала. Ни с чем не сравнимая атмосфера легкости и беспечности школьного танцпола. А теперь перемещаемся на летний пляж, где ощущение тепла, свободы и праздника, золотые закаты, загорелая кожа и воздушный сарафан. Давайте насладимся моментом и поймаем этот расслабленный вайб вместе с Джонни.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы пробовали лакричные конфеты? Нет?
2: О, тогда вас ждут удивительные ощущения. Помните, что лакрица – это не просто сладость, а целая культурная загадка, вкус которой часто вызывает недоумение у тех, кто сталкивается с ней впервые. Так что же это за странная штука такая, черная, блестящая и пахнущая аптекой? Лакрицу изготавливают из экстракта корня солодки – растения, веками применявшегося в народной медицине. Римляне верили, что оно продлевает жизнь. Китайцы использовали его при болезнях дыхательных путей, а в Древнем Египте солодковый отвар находили даже в гробницах фараонов. Благодаря веществу глицеризину вкус лакрицы невероятно сладкий, почти в 50 раз слаще обычного сахара. А знаете что? Лучше один раз попробовать, чем 100 миллионов раз услышать.

Друзья, это была Наталья Морозова и ее этнохит «Улетай на крыльях ветра». Красивая классика о свободе полета. Но если вы думаете, что пробки и невнимательные водители бывают только на земле, то вот вам удивительная новость из Австрии. Там пилот легкомоторного самолета умудрился сбить летящую на параплане девушку прямо в воздухе. Ее стропы запутались, но запасной парашют спас ситуацию, и она благополучно приземлилась. Если вы считаете, что все пошло наперекосяк, вспомните эту спортсменку. Иногда нам только кажется, что все безнадежно. Группа Ума Турман и ее философские размышления.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Иногда не обязательно улетать за моря, чтобы заново родиться. Достаточно чашечки бодрящего напитка и хорошей музыки в динамиках. Кофе вам не смогу обеспечить, а вот качественный саунд всегда в эфире Радио Пруга. Ну что ж, друзья, с вами была Ксения Волкова, 13.53 на студийных, и пора мне тоже насладиться той самой чашечкой бодрящего. Передаю микрофон дальше. Всем хорошего дня, услышимся завтра. Пока. Right.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Елена Тамбова. Здравствуйте. Контрабанда бивней мамонта обошлась фигурантам 113 миллионов рублей. Как сообщает информагентство «Чукотка», сумма в доход государства взыскана с жителя Билибина и его сообщника из Хабаровска. Такое решение принял железнодорожный районный суд Хабаровска по иску Дальневосточной транспортной прокуратуры. Как установлено, с конца 2021 до конца 2022 года мужчины отправили в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней и их фрагментов, представляющих культурную ценность. При этом один из фигурантов имел лицензию на сбор палеонтологических материалов на Чукотке. Однако продукцию сообщники фактически закупали у частных искателей в Якутии без документов. Для экспорта они оформляли фиктивные подтверждения законного происхождения груза. Ранее обоим уже назначили условные сроки. Льготную доставку грузов на Чукотку откроет первый рейс по льготным тарифам. Как сообщили в Департаменте промышленной политики, субсидируемый морской рейс должен прийти в акваторию порта Чаун-Чукотки в начале августа. Перевозку по маршруту Архангельск-Певек-Архангельск выполнит теплоход «Сияние Севера». Как следует из соглашения, которое Минвосток развития России заключило с Северным морским пароходством, рейс будет субсидироваться государством. За счет этого грузоотправители смогут воспользоваться сниженными тарифами. Сейчас власти округа совместно с администрациями Билибинского района и Певека собирают грузовую базу. РЖД до конца года запустят тест сервиса доставки багажа прямо от дома до купе. Как пишет российская газета, эксперимент начнут на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Петербурга. Пассажиру не придется носить чемоданы. Партнерские такси заберут вещи у двери и передадут их к вагону. В компании отметили, что сервис объединит поездки на такси с железнодорожной логистикой, чтобы сделать путешествие максимально легким. После обкатки технологию могут распространить на другие направления. В Европе пошли на жесткие меры в отношении украинцев. Как пишет РИА Новости, Германия сократила выплаты беженцам, Польша ввела правила о необходимости трудоустройства. Ирландия начала выплачивать вознаграждение за добровольное возвращение на Украину. А Чехия ужесточила условия предоставления статуса временной защиты. На такие меры повлиял экономический кризис в Евросоюзе, от которого страдает рынок труда и повышается стоимость жизни. И в завершении выпуска. Индийского марабу впервые встретили в России. Как передает Мир-24, птицу заметили в Верхней Бреевке Приморского края. Она передвигалась следом за трактором, который барановал поле и добывала пропитание. Извлекала из разрыхленной почвы дождевых червей, личинок и прочих беспозвоночных. Птицу заметили сельскохозяйственные работники. Марабу провел на поле около 2 часов. Затем улетел на запад. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. С новостями вас продолжит знакомить моя коллега Полина Каргина.
0: Живое радио Чукотки.

Ну что, если вы нас слушаете впервые, то добро пожаловать на Чукотку. Ну а если нет, это радио Пурга, и с вами Арина Перепелкина. Уже на волне живого радио Чукотки. Всем привет, и пусть этот день принесет вам что-то хорошее, доброе слово, приятную встречу или любимую песню, например, от Аси, которую мы только что слушали. Ну а теперь давайте посмотрим, что там за окном и на часах. 14.07 вижу. Четверг, 28 мая в Анадыре сегодня. Опять солнечно, плюс 5. Ощущается, как плюс 2. Мне кажется, погода напоминает. Даже если немного прохладно, главное – тепло на душе. А еще сегодня мы отмечаем, и я уверена, мы все отмечаем День пограничника. От всего сердца поздравляю всех, кто причастен, а Чукотка причастна, будучи границей. Спасибо вам за бдительность, отвагу, крепкого вам здоровья, душевного спокойствия. Ну и, конечно, пусть рядом будут верные друзья, и каждый новый день приносит радость. Обязательно заказывайте любимые песни в нашем эфире. В конце часа зачитаю. Если вы пришлете сообщение на наш номер 924-789-2222 через приложение Telegram, через приложение Max или просто сообщением. Ну и, конечно же, немного магии звука вас уже ожидает от Вячеслава Бутусова.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Юлия Савичева и песня о том, что порой все идет не по плану. Вот и дизайнеры Adidas, кажется, запутались в планах и выпустили, не поверите, туфли, ботинка, кроссовки. Взяли свои кеды 79-го года, убрали шнурки и превратили их в лоферы. Три полоски на месте, подошва резиновая. Говорят, в таком гибриде можно и кросс пробежать, и на свадьбу не стыдно заявиться. Мне кажется, уже можно будет скоро их приобрести. По крайней мере, в Японии уже стартовали продажи по $100 за пару. Честно говоря, глядя на такие модные эксперименты, хочется только развести руками и сказать: ай-яй-яй, ребята, ну и дела. Собственно, Леонид Агудин и Томас Невегрин со мной полностью согласны. Слушайте.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио

0: Не учи ученого.
1: Неандертальцы лечили кариес каменными бормашинами. Исследование Алисы Зубовой из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Кунсткамера Санкт-Петербург и ее коллег показало, что неандертальцы умели лечить зубные инфекции. Ученые изучили коренной зуб из Чагырской пещеры в России возрастом около 59 тысяч лет. В центре зуба обнаружилось глубокое отверстие, проникающее в пульпу, а вдоль боковой поверхности видны следы от зубочистки. Чтобы уточнить, как появилось отверстие, исследователи провели эксперименты. Они просверлили похожее углубление в трех зубах современных людей с помощью каменного наконечника, аналогичного тем, что нашли в Чагырской пещере. Микроскопические следы на зубе неандертальца совпали с экспериментальными. Это говорит о том, что отверстие сделали намеренно острым каменным инструментом. Анализ выявил признаки тяжелого кариеса и деминерализации, а также износ зуба при жизни владельца, то есть после вмешательства человек продолжал им пользоваться. Необычная форма углубления не похожа на типичное кариозное поражение у Homo sapiens и явно возникла не из-за естественного повреждения. Отчетливо видны царапины от инструмента. Это самый древний пример лечения зубов, которому более 40 тысяч лет, и первый случай подобного поведения за пределами вида Homo sapiens. Открытие доказало, что неандертальцы могли определять источник зубной боли, выбирать способ лечения, выполнять сложные манипуляции и переносить болезненные процедуры ради облегчения состояния.
0: Не учи ученого!

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь,

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Лишь длинный гудок

что, друзья, только что Лок-Док напомнил нам, что чтобы быть на расстоянии, это оказывается не только про километры, но и про стрелы в сердце, которые ломаются бессмысленно. Прямо шекспировские страсти. Только вместо Верона у нас чат с одной галочкой, а вместо писем долгие паузы в переписке. Но знаете, иногда расстояние — это ведь не просто этап. Это проверка на прочность, возможность понять, кто действительно твой, а кто просто приятный попутчик в ленте новостей. И когда все происходит, наступает самое приятное — момент встречи, когда половинки, наконец, находят друг друга. Так что давайте из этой легкой тоски шагнем в другую историю про воссоединение, радость и ту самую магию, когда два кусочка пазла идеально встают на место. Встречайте Наталью Ветлицкой и ее песню «Половинки».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь не под шум машин, а под пение дрозда у окна. Выходите на веранду, и ваши ноги находятся на уровне верхушек сосен. А вместо соседского балкона – белка, которая уже знает, у вас всегда есть орехи. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выбрал жить не у дерева, а в нем. Как постоянное жилье, а не как приключения на выходные. Речь о реальных людях от Калифорнии до Новой Зеландии, от Франции до Японии, которые построили дома на деревьях и живут в них годами. Не хижины для детей, а полноценные апартаменты. С кухней, ванной, интернетом и даже системой отопления. И все это на высоте от 5 до 15 метров. В США, в штате Орегон, пара инженеров построила дом на трех гигантских секвоях. У них солнечные панели на крыше, компостный туалет с биофильтром и даже есть лифт. А в Новой Зеландии один архитектор живет в доме на дереве уже 14 лет. Его дом растет вместе с деревом, все крепления скользящие, чтобы ствол мог двигаться на ветру. А во Франции целая семья переехала в дом на дубе после того, как их прошлый дом сгорел. Огонь забрал все, а дерево дало новое начало, рассказывает отец. Теперь их дети ходят в школу по подвесному мосту и знают всех птиц в округе по голосу. И да, жить так – это особое искусство. Мебель делают легкой и разборной. Воду поднимают насосами или собирают дождевую. А зимой утепляют полы особым мхом. Но зато никакого шума с улицы, вид на закат без рекламных щитов, а если грянет гроза, то вы слышите ее сверху, как музыку в куполе. Конечно, бывают и казусы. Туристы фотографируют дом, думая, что это аттракцион. А один раз медведь попытался залезть по стволу и застрял на развилке. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели жить в таком доме?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? No fighting.

0: Только стоило упомянуть шекспировские страсти, как снова они в интерпретации Тейлор Свифт. Подарила нам неожиданную версию истории Офелии вместо классической трагедии тонкий намек на хэппи-энд. Вместо безутешного отчаяния легкая ироничная улыбка сквозь слезы. Браво, Тейлор! Умеет она взять вековую драму и превратить ее в современную притчу о надежде. Ну а теперь гляжу на часы, вижу 14:53. Надежда есть, поэтому время перевернуть страницу. Прощай, мрачноватые эльфы. Синур с его дворцовыми интригами. Здравствуй, ослепительный мир гламура. Встречаем песню, которая нам напомнит иногда достаточно одного поворота головы, одной фирменной улыбки, и появляется Дмитрий Колдун.
1: Твое радио. Скоро лето.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре после зимы отремонтируют два знаковых места. Аллею с бронзовым медведем капитально обновили осенью прошлого года, но за зиму грунт просел и образовались ямы. На металлических элементах появилась коррозия. У монумента Николаю Чудотворцу от постамента отпала плитка. Местные жители сообщили о проблемах в соцсетях. Глава города Сергей Спицын в составе комиссии выехал на место.
2: Важно, чтобы все наши такие реликвии, памятники, чтобы они находились в правильном, удовлетворительном состоянии. И здесь благодарны за сигнал, который получили от Александра Николаевича Дудорова и Елены Александровны Евтюховой. Они также смотрели, скажем так, наш город на предмет того, что все благонадежно и благоустроено. Получили от них сигнал оперативный о том, что есть проблема с точки зрения обрамления плиткой постамента, на который установлен памятник. Поэтому важно оперативно эти моменты все устранять. Уже плитка она подобрана на заводах-производителях в России. И в этом строительном летнем сезоне обязательно будет установлена на место.
1: Директор компании «Чукотстройинвест» Владислав Зотиков пообещал устранить все дефекты к июню. Он лично контролирует ход работ. Напомню, памятник Николаю Чудотворцу установили в Анадыре в 2004 году. Высота конструкции более 25 метров. Из них почти 15 уходят в вечную мерзлоту. Сама статуя в высоту 6 метров, а размах ее рук 3,5 метра. Первая IT-компания на Чукотке должна дать старт новой отрасли. В округе появился официальный резидент в сфере информационных технологий. Об этом сообщает окружное правительство. Компания ВР зарегистрировала здесь бизнес и разместила штат. Она намерена развивать проекты, которые востребованы в условиях Арктики. Речь идет о защищенных цифровых сервисах и системах связи для беспилотников, которые можно использовать при поисково-спасательных работах и организации экстренной связи в отдаленных селах. Власти Чукотки рассматривают это как начало формирования собственной IT-отрасли, которая в перспективе сможет повлиять на рост экономики и качество жизни. Ожидается, что вместе с новым резидентом в округе появятся рабочие места и новые возможности для молодых специалистов. Руководство компании заявило о готовности работать со студентами, проводить лекции и стажировки, а также внедрять цифровые сервисы для органов власти, бизнеса и жителей Чукотки. Количество участников юнармии превысило 2 миллиона человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник главного штаба движения «Герои России» Владислав Головин. Он отметил, что личный состав постоянно пополняется. Это и те, кто уже является выпускником, те, кто поступил на военную службу, в военные вузы, в силовые ведомства и принимают участие в специальной военной операции. Кроме того, добавил Головин, сейчас в России существует порядка 450 домов юнармии, где ребят также обучают и оказанию первой медицинской помощи и журналистики. И в завершении выпуска: в России создали беспилотники для работы в арктических широтах при минус 40 градусах. Как рассказали в Минпромторге, речь идет о подготовке морозостойких дронов и безэкипажных катеров для обслуживания Северного морского пути. Это позволяет гораздо шире использовать дроны в северных регионах страны и на Дальнем Востоке. Как пояснил представитель ведомства, для работы в таких условиях стандартные аппараты не подходят. Технику необходимо изначально проектировать с применением морозостойкой электроники, специальных аккумуляторов и усиленного каркаса. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
3: Радио

Ну что ж, надеюсь, у вас осталось сердце для любви к радио Пурга, потому что это было «СТС треком минутами». Добрый день, Чукотка, в эфире радио Пурга. Новый час начинаем вместе. У микрофона Арина Привиолкина. На часах в окружной столице 15.07, четверг, 28 мая. В Анадыре солнечно, за окном плюс 5, по ощущениям всего плюс 2. Но северный ветер всегда напоминает, кто здесь главный. Кстати, если во вторник праздновали свой день рыжие, то сегодня официально наступил день брюнеток. Представляете? Да, достойный ответ дню блондинок. Говорят, джентльмены предпочитают светлых, но мы-то видим, что темный цвет волос давно покорил подиумы и сердца. Поздравляю всех темноволосых красавиц. Вы прекрасны, особенно здесь, в России. Поэтому пусть этот день будет ярким для каждой из вас. Ну и чтобы настроение стало еще лучше, открываемся новым горизонтом под музыку. Елка уже готова открыть нам мир.

Минутка здоровья. Хантавирус. Что это такое и нужно ли паниковать? В новостях сейчас разгоняют историю про вспышку хантавируса на круизном судне. Несколько пассажиров заразились, несколько умерли. То есть ситуация серьезная, но это не новая пандемия на подходе. Что такое хантавирус? Это группа вирусов, которые чаще всего передаются человеку от грызунов через контакт с их мочой, фекалиями или слюной. Например, при уборке помещений, где были мыши, или при вдыхании пыли с частицами их выделений. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, болезнь редкая, но может протекать тяжело. Почему тогда все напряглись? Потому что в этом случае речь идет об Андес-вирус. Это особый тип хантавируса. Он единственный, для которого описана редкая передача от человека к человеку. Но важная деталь. Обычно для этого нужен тесный и длительный контакт с заболевшим, особенно с его биологическими жидкостями. Федеральное агентство Министерства здравоохранения США оценивает риск широкого распространения как крайне низкий. Какие симптомы? Может начинаться как обычная инфекция, температура, слабость, головная боль, иногда желудочно-кишечные симптомы. Но при тяжелом течении болезнь может быстро перейти в поражение легких, пневмонию, дыхательную недостаточность, шок. Именно такие тяжелые случаи и стали причиной тревоги на лайнере. Нужно ли паниковать обычному человеку? Нет. Если вы не были на этом судне, не контактировали с пассажирами из этой группы и не живете в условиях контакта с дикими грызунами, ваш риск близок к нулю. Что реально важно? Не трогать мертвых грызунов голыми руками. Не подметать сухую пыль в местах, где могли быть мыши. Проветривать такие помещения. Использовать перчатки и проводить влажную уборку с дезинфекцией. Минутка здоровья.

вспомнили молодость и танцы под Андрея Губина и песню о том времени, когда главной женской драмой было пригласят тебя на медляк или нет. Ну и если после таких ритмов вы все еще продолжаете пританцовывать, будьте осторожнее, особенно если вы за рулем. Ведь когда эмоции зашкаливают, очень легко потерять ориентацию в пространстве и оказаться там, где не планировал, например, на встречке. К счастью, дуэта Нэнси и Сидоров это не нарушение правил, а всего лишь отличный повод для новой песни. Ловим драйв, смотрим в оба и, конечно же, встречаем на радио Пурга встречную полосу.

0: знаете ли вы?
1: Кардинал Ришелье, раздраженный привычкой гостей чистить зубы ножами, приказал скруглить их лезвие. Идею подхватил Людовик XIV, запретив заостренные ножи при дворе. Это изобретение совпало с популяризацией вилок. Так родился современный столовый этикет. Интересно, что в Англии тупые ножи стали символом миролюбия, острые не носили, чтобы не напоминать об оружии.
0: Теперь буду знать.

0: Вот так вот русский размер вспомнил о том, что иногда нужно что-то делать иначе. Например, вспоминать те времена, когда жизнь была проще, рейвы громче, и на все вопросы можно было ответить одной из этих фраз. Например, вот так вот. И никаких лишних объяснений. Правда, после такого сурового танцевального набора хочется чего-то более изысканного. Знаете, чтобы вместо пуховика на плечах было легкое парео, а в руках не горячий чай, а что-нибудь со льдом на берегу Лигурийского моря. И раз уж мы в Анатрии, а не в Италии, будем добираться до тепла с помощью воображения и Жанны Фриске. Правильно, отправляемся прямым рейсом в Портофино. Там сегодня точно теплее, чем у нас. Полетели!
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Рано или поздно почти перед каждой женщиной встает вопрос, закрашивать седину в волосах или нет. Кого-то эта проблема посещает уже в элегантном возрасте, а кто-то сталкивается с сединой довольно рано. Во втором случае вердикт однозначный. Волосы будем тонировать как минимум в родной оттенок, чтобы не добавлять себе возраста. А вот дамы постарше могут и поэкспериментировать. Радикально менять имидж, конечно, не стоит. Цветные пряди или кричащие рыжие волосы вряд ли будут смотреться гармонично. Хотя вспомните Хелен Мир с ее розовыми волосами. Возможно, хотя бы раз можно позволить себе такое смелое окрашивание. Но и седины бояться не следует. Достаточно лишь придать волосам благородный серебристый оттенок, и вы будете смотреться роскошно. Такие волосы, постриженные под каре, всегда смотрятся стильно. Ну а если хотите отсрочить появление седины, избегайте стрессов. Это самый сильный фактор, влияющий на цвет волос. Например, некоторые историки говорят, что французская королева Мария Антуанетта побелела всего за одну ночь перед собственной казнью. Возможно, это было не совсем так, но умение держать нервы в узде вам в любом случае пригодится. Кто сказал, что блестки уместны лишь на празднике или на вечеринке? Уже несколько лет дизайнеры активно вписывают пайетки в повседневные образы. Главное условие – их количество должно быть умеренным, я бы даже сказала скромным. Лучше всего смотрятся аппликации из пайеток, скажем, на плече или на груди. А вот в клубы или на вечеринке можно запросто надеть переливающуюся юбку из пайеток с хулиганским свитером и плотными колготами. Жакет из пайеток в обычной жизни проще сочетать с джинсами темных оттенков. Главное, никаких классических брюк. Ну и, наконец, топ с пайетками и кожаными штанами вы всегда сможете надеть на вечеринку. А вот с брючным костюмом он будет уместен даже в офисе, особенно когда приближается пятница.
0: Территория женщин.

путь, который мы выбираем, это путь проекта из Италии. Итальянский дэнс-проект Milky и песня-напоминание «Мы прекрасны именно такими, какие есть». Идеальная философия, чтобы оправдать отсутствие шапки или лишний перерыв на чай. Кстати, про перерыв. 15.53. Предлагаю его сделать. Время, когда мысли уже где-то в конце рабочего дня, и вы мучительно пытаетесь решить, доделать отчет сейчас или оставить его на завтрашнее утро. Похоже, в сомнениях пребывает и следующий исполнитель. Главный перфекционист нашей поп-сцены в своем треке никак не может определиться с координатами счастья. То ли оно где-то за горизонтом, то ли совсем рядом. В общем, мечемся между вариантами вместе с Сережей Лазаревым, который будет петь «Тут или там». Я точно пока тут. До встречи в новом чате.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре готовят к запуску первый на Чукотке агрокласс. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. В столичной школе номер один собирают оборудование. На оснащение направили 5 миллионов рублей. В кабинет поступили система климат-контроля, гидропонная установка, ботанические модели, эко-бокс и другая техника для практических занятий. Агрокласс открывают по федеральному проекту «Кадры ВПК» при поддержке Минсельхоза. Второй такой класс появится в Марково. Власти округа рассчитывают, что новый формат поможет школьникам раньше определиться с профессией и заинтересоваться работой в агропромышленном комплексе. Педагоги уже прошли дополнительное обучение в Тимирязевской академии, а ученики смогут проходить практику на сельхозпредприятиях Чукотки. Ущерб от аварии на линии связи у Чукотки оценили в 92 миллиона рублей. Как сообщает информагентство «Чукотка», иск компании «Ростелеком» к рыбокомбинату «Островной» рассматривает арбитражный суд Сахалинской области. Причиной стало повреждение подводной волоконно-оптической линии связи в мае 2024 года. По версии оператора связи, кабель могло повредить краболовное судно компании, которое находилось рядом с местом происшествия. Ответчик это отрицает и указывает, что в районе могли работать и другие корабли. Суд объявил перерыв и назначил трассологическую экспертизу. Специалисты будут изучать фрагмент кабеля и установят, могли ли разрыв и последующая авария электропитания быть вызваны крабовыми ловушками или другим промысловым оборудованием. Работу линии после повреждения восстановили только через 3 месяца. Отмечу, что ранее подобных судебных дел практически не было. В Госдуме предложили блокировать денежные переводы для дополнительного подтверждения. По мнению депутата Георгия Камнева, для крупных кредитов нужны дополнительные механизмы подтверждения личности и воли заемщика, что особенно актуально в случае с пожилыми. По его мнению, стоит обязать банки ввести автоматическую блокировку перевода средств на сторонние счета при оформлении дистанционного кредита до дополнительного подтверждения. Также Камнев предложил ввести обязательный период охлаждения для онлайн-кредитов, особенно для пожилых граждан, чтобы человек мог отменить операцию до вывода денег мошенниками. Правительство России сегодня соберется на традиционное заседание под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. В повестку включен, например, вопрос утверждения технического регламента о безопасности химической продукции. Чиновники уточнили, что разработка этого регламента направлена на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, животных и растений, имущества, охраны окружающей среды. Кроме того, министры обсудят исполнение бюджетов Социального фонда России, а также Федерального фонда медицинского страхования. Также в повестке встречи вопросы финансовой поддержки регионов и международное соглашение. И в завершении выпуска 9-й вал Ивана Айвазовского впервые в истории отправился на комплексную научную реставрацию. Специалисты говорят, что несмотря на преклонный возраст, полотно сохранилось в не самом плохом состоянии, при том, что в Русском музее оно находится с момента открытия. Одна из главных проблем – кракелюры, микротрещины и изломы красочного слоя и грунта под ним. Но с помощью теплого пресса и осетрового клея реставраторы восстановят первозданный вид. Восстановить работу Айвазовского предстоит быстро. Уже осенью Русский музей планирует представить ее на масштабной выставке. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Ну что, утеплились вместе с ребятами. Я надеюсь, все уже в курсе, что это Артик Асти, не лето, и Джиган. Хотя Джигана нужно ставить начало, потому что текст принадлежит ему. В общем, всем доброго дня на радио Пурга. 16.07, четверг, 28 мая. У микрофона все еще Арина Перепелкина. Мы врываемся в новый час. В Анадыре сегодня солнечно, за окном комфортно и плюс 6, и даже ощущается как плюс 4. Возможно, кому-то из вас на это совершенно все равно, потому что сегодня отмечается необычный праздник, день пофигиста, день, кто мастерски сохраняет ледяное спокойствие и эмоциональную отстраненность, пока мир вокруг куда-то бежит. Говорят, пофигисты преследуют только свои цели, игнорируя чужие ожидания. Что ж, желаю и вам сегодня капельку здорового равнодушия к мелким проблемам. Иногда это лучший способ сберечь нервы. Чтобы закрепить состояние философского безразличия, предлагаю послушать Еву Польну и ее песня «Я тебя тоже нет», практически официальный гимн этого дня.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Жил-добыл в 18 веке в славном городе Лондоне сэр Энн, который очень любил плавать и с удовольствием обучал этому искусству других.
4: И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Тренировал своих воспитанников сэр Энн в городских фонтанах.
3: Так, ребятки, выпрямились, надели плавательные шапочки и на счет три нырнули в фонтан. Итак, раз, два...
4: Минуточку, сэр Энн.
3: Так, в чем дело? В чем, господин полисмен, в чем дело?
4: Я ведь, по-моему, вам говорил, что массовое купание в фонтанах расценивается у нас как мелкое хулиганство.
3: Ну, говорил. А вы слышали, между прочим, последнее обращение короля к парламенту, господин полицейский?
4: Ну?
3: Король прямо сказал, что основными задачами государства являются а. борьба с коррупцией, б. повышение деторождаемости и С. приобщение народа к спорту. Или что, вам теперь король не указ?
4: Как? Что? Да, вы что такое говорите-то?
3: То и говорю. Не мешайте заниматься спортом.
4: Ну, все-таки это же фонтан.
3: Ну да.
4: Ну, может, вы занялись бы плаванием в Темзе?
3: В Темзе? Ха, плавали, знаем. Неделю назад полкоманды в неизвестном направлении течением унесло. Так что хватит, не мешайте.
4: О, черт, вы опять от начальства пошли его получать.
3: И лишь 28 мая 1742 года полицейские и недовольные граждане вздохнули свободно.
4: В этот день в

только на днях ворону вспоминала, а тут сестричка появилась от Фадеева. Душевно, конечно. Ну, давайте добавим в эти семейные ценности немного доказательной медицины. Девочки, внимание, ученые официально разрешили нам спать в гордом одиночестве. Это имеется в виду замужним девочкам. Исследование показывает, что раздельный сон с мужчинами помогает женщинам жить в среднем на 7 лет дольше. Оказывается, даже во сне мы работаем датчиками, подсознательно следим за дыханием и движением партнера, из-за чего не вырабатывается гормон красоты и молодости. В общем, месяц в отдельной спальне и никаких темных кругов под глазами. Так что, если ваш путь к омоложению и дзену лежит через закрытую дверь спальни, не стесняйтесь. А для полного погружения в состояние внутреннего покоя и нирваны у нас есть идеальный саундтрек. Юля Паршута с ее экзотичным и почти медитативным треком «Кришна» вам поможет.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши белые кроссовки потеряли свежесть? Не спешите их выбрасывать. Мы приготовим чистящее средство, которое их обновит. Возьмите миску и смешайте в ней 2 чайных ложки любой зубной пасты. Добавьте к ней чайную ложку пищевой соды для эффекта скраба и столовую ложку растительного масла. Оно поможет смягчить резину и защитит материал. Тщательно перемешайте до однородной густой консистенции. С помощью губки нанесите эту смесь на грязные участки обуви. Потрите, дайте поработать пару минут, а затем смойте. Вы получите чистейшие кроссовки, которые выглядят как новые.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: что, пока Голливуд рыдает от зависти к Люси, у меня для вас есть отличная новость. Оказывается, слезы – это не только драма, но и новый вид фитнеса. Врачи заявляют, чтобы похудеть, нужно плакать всего по 3 минуты в день. Все дело в том, что вместе со слезами наш организм избавляется от кортизола, того самого гормона стресса, который заставляет нас запасать жирок на талии. Так что, если график на работу заставляет вас пустить слезу, не сдерживайтесь. Считайте, что это интенсивная тренировка по сжиганию лишнего. Худеем, так сказать, по расписанию. 3 минуты до планерки и 3 минуты после. Главное делать это с чувством. Согласитесь, метод выглядит не как какая-то запредельная фантастика. Собственно, об этом и споет нам Илья Лагутенко. И группа «Мумий тролль» уже на радио «Пурга».
1: Осталось никаких сомнений.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8-800-100-94-00. Запомнил? 8-800-100-94-00.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Компания «Сагазмед» информирует, при подозрении на онкологическое заболевание важно как можно раньше получить направление к онкологу от лечащего врача, пройти консультацию обследования, установить диагноз и начать лечение. Получите услуги с полисом ОМС бесплатно и в срок. Подробнее на сайте sagazmed.ru. «Сагазмед» – выбор миллионов, забота о каждом. АО «Страховая компания «Сагазмед», лицензия ОС номер 323001, реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: что прослушали Филатова и Карраса с их версией хита «Иногда» и напомнили о том, как полезно порой полностью поностальгировать. Главное делать это дозированно, чтобы случайно не остаться в воспоминаниях насовсем. На часах 16:52 рабочий день выходит на финишную прямую, и в голове, я уверена, уже начинают у кого-то спорить два плана на вечер. Зайти в спортзал или податься зову души и выбраться путь полегче. Например, отдых на диване перед телевизором. Ну и если одних воспоминаний и легкого ритма вам иногда недостаточно, то сейчас я добавлю градус драматизма. Григорий Лепс – человек, который превратил обычный предмет посуды в главный философский символ страны. Ну и если душа требует надрыва и честного мужского вокала, этот момент настал. Григорий Викторович и его легендарный натюрморт. Рюмка водки на столе. Поем вместе на радио «Курган».
1: Ночь по улицам пошла, звездной поступью цари.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Билибино запускают летний сезон ремонтов и обновления городской среды. Там составлена масштабная программа благоустройства. Работы затронут не только сам город, но и села района. В числе основных направлений – ремонт дорог, монтаж освещения, обновление дворов и общественных пространств, а также коммунальной инфраструктуры. Сейчас в Билибино бетонируют улицы Магаданскую и Геологов. Впереди устройство пешеходных дорожек и парковки у спортплощадки на антенном поле. Новые опоры освещения уже появились в Гипервееме. Еще 6 установят у площадки Арктика-2. В квартирах смонтируют 100 приборов учета. В Амалоне, Кипервееме и Островном появятся новые спортивные и детские площадки. В Лернее на очереди ремонт бани, а в Амалоне и Анюйске восстановят кровли домов. В Анадыре пополнение штата окружной больницы. Новый врач-онколог Елена Майер и детский хирург Артем Айвазян уже принимают пациентов. Елена – выпускница медицинского университета Нижнего Новгорода. Девушка вернулась в Анадырь, где прошла ее юность, чтобы помогать жителям Чукотки. Детского хирурга Артема Айвазяна в окружной больнице ждали больше 5 лет. Должность оставалась вакантной все это время. Врач поделился подробностями своего переезда.
2: Приятно удивлен отношением руководства к будущему работнику, и по приезду я в этом убедился, что такого отношения со стороны руководства к работнику, как здесь, я больше нигде не встречал. А программа «Земский доктор» – это как приятный бонус. Я 10 лет практически работал в Калининграде, потом с 2022 года по 2025 год я был в Ереване, там заведовал отделением детской хирургии и неонатальной хирургии. Это хирургия, которая занимается новорожденными детьми с врожденными пороками развития. А после уже этого я переехал сюда.
1: Ранее экстренные операции детям проводили взрослые хирурги, а плановая помощь почти отсутствовала. Пациентов отправляли в Хабаровск, Москву и Владивосток. Добавлю, оба врача приехали по федеральной программе «Земский доктор». С 2023 года она привлекла на Чукотку уже 63 специалиста, а в этом году планирует принять еще 27. Сейчас дефицит кадров в регионе минимальный за последние 3 года. Росавиация ожидает, что в начале июня будет выдан сертификат на отечественный авиадвигатель ПД-8. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, завершены все сертификационные испытания. Идет оформление доказательных документов. Ядров также назвал этот двигатель уникальной разработкой, отметив, что он был создан фактически с нуля за 6 лет. Напомню, двухконтурный турбовентиляционный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн создан по заказу Минпромторга с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий в рекордно короткие сроки. Он предназначен для ближнемагистральных самолетов Суперджет-100 и самолетов-амфибий БЕ-200. И в завершении выпуска. На американском аукционе за скелет тираннозавра запросили рекордную сумму в 20-30 миллионов долларов. Торги запланированы на середину июля. Лот получил имя «Газ» в честь фермера, на чьей земле были найдены окаменелости. По данным представителей аукционного дома «Сотбис», это один из самых полных экземпляров тираннозавра из когда-либо обнаруженных. Особый интерес для палеонтологов и коллекционеров представляет состояние костей. На скелете хорошо видны следы от укусов, а также участки, где костная ткань восстановилась после переломов. Эти детали позволяют ученым реконструировать образ жизни хищника, его поведение в схватках и способность к регенерации. И на этом пока все. До встречи в эфире!

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

чересчур, главное не перестараться. Гарик Сукачев, Сергей Мазаев, и доброго вечера сразу хочется пожелать, на всякий случай заранее, всем слушателям радио «Пурга», у микрофона Арина Перепелкина, и этот час вместе снова мы проведем. 17.09, четверг, 28 мая, погода у нас сегодня обманчивая, вроде бы солнечная, и даже температура показывает плюс 5, но ощущается, друзья, как плюс 2. Так что куртки не расстегиваем, а то шею можно застудить, а впереди выходные, между прочим, через пятницу. Кстати, о чересчур. Сегодня в гастрономическом календаре день рождения майонеза. Этот соус на масле и желтках давно захватил нашу кухню. Говорят, домашний майонез – это просто кладезь витаминов Е и Ф, а не только лишние калории. Поэтому желаю вам сегодня самых вкусных ужинов, и чтобы жизнь была такой же насыщенной, как этот соус. Ну и да, уделите один день в году времени себе для того, чтобы приготовить домашний майонез, а не покупать. Но если майонез в холодильнике может быть много, то хорошей музыки всегда не хватает. Группа «Серебро» настаивает. Мало тебя. Так что слушаем и подпеваем.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Неандертальцы лечили кариес каменными бормашинами. Исследование Алисы Зубовой из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Кунсткамера Санкт-Петербург и ее коллег показало, что неандертальцы умели лечить зубные инфекции. Ученые изучили коренной зуб из Чагырской пещеры в России возрастом около 59 тысяч лет. В центре зуба обнаружилось глубокое отверстие, проникающее в пульпу, а вдоль боковой поверхности видны следы от зубочистки. Чтобы уточнить, как появилось отверстие, исследователи провели эксперименты. Они просверлили похожее углубление в трех зубах современных людей с помощью каменного наконечника, аналогичного тем, что нашли в Чагырской пещере. Микроскопические следы на зубе неандертальца совпали с экспериментальными. Это говорит о том, что отверстие сделали намеренно острым каменным инструментом. Анализ выявил признаки тяжелого кариеса и деминерализации, а также износ зуба при жизни владельца, то есть после вмешательства человек продолжал им пользоваться. Необычная форма углубления не похожа на типичное кариозное поражение у Homo sapiens и явно возникла не из-за естественного повреждения. Отчетливо видны царапины от инструмента. Это самый древний пример лечения зубов, которому более 40 тысяч лет, и первый случай подобного поведения за пределами вида Homo sapiens. Открытие доказало, что неандертальцы могли определять источник зубной боли, выбирать способ лечения, выполнять сложные манипуляции и переносить болезненные процедуры ради облегчения состояния.
0: Не учи ученого.
2: Я ласкал твою шейку ногтиком.

Ляпи Струбецкой и гимн всех тех, кто хоть раз оказывался в роли брошенного, обманутого, но при этом находил в себе силы орать об этом под бодрую медь. Вообще, когда тебя кинули, это, конечно, драма, но зато какой простор для творчества. Сразу хочется смотреть на небо, философствовать и ждать знаков свыше. Ну или хотя бы красивых спецэффектов в виде падающих звезд, чтобы загадать желание больше так не влипать. Собственно, заказывали небо в алмазах, получаете. Soda Love и Майя Мишель уже здесь, чтобы устроить нам стильный и мелодичный звездопад. Ловим!

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Раскрыты подробности о новом автобренде Tenet Plus. Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России, а глава Mercedes-Benz поздравил руководителя BMW с увольнением. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Холдинг АГР раскрыл подробности о машинах нового российского автобренда Tenet Plus. В модельной линейке преимущественно будут представлены кроссоверы от компактных до среднеразмерных, рассказали в пресс-службе компании. В АГР отметили, что автомобили получат увеличенную колесную базу длиной 2700 мм и широкий салон. В базовых комплектациях у моделей будут 13-дюймовый экран высокого разрешения, интеллектуальная система кругового обзора 540 градусов и комплекс ассистентов водителя ADAS. Отмечается, что производство автомобилей наладят на заводах холдинга.
0: Закон Ежа.
1: Компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus LX700H. Информация об этом появилась в базе Федерального института промышленной собственности. Lexus LX700H является флагманской модификацией гибридного внедорожника, представленного в октябре 2024 года. Заявка пришла напрямую от японской компании Toyota еще в апреле прошлого года, но рассмотрена была в мае текущего. Исключительное право японской компании на товарный знак действует до 28 апреля 2035 года. Запатентованный товарный знак в России можно использовать для продажи автомобилей, а также автозапчастей и компонентов, следует из карточки товарного знака.
0: Высшая проба.
1: Глава компании Mercedes-Benz Ола Каллениус поздравил бывшего генерального директора BMW Оливера Ципсе с уходом из компании. Свое обращение топ-менеджер разместил в личном блоге в социальной сети LinkedIn. Он отметил, что соперничество помогало обеим компаниям двигаться вперед. Каллениус похвалил коллегу за многолетнюю конкуренцию и пожелал Ципсе удачи в дальнейших начинаниях. Глава BMW Оливер Ципсе покинул пост генерального директора компании, который он занимал с 2019 года. Его место занял Милан Неделькович, ранее отвечавший за производственные площадки баварского концерна. В BMW Ципси проработал 35 лет. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала Autonews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Ай-яй-яй, ох уж эти современные запросы. Саби и Мия Бойко в эфире. Но если ваш базовый минимум на сегодня это просто дожить до ужина, то у меня для вас новости высокой кухни. Оказывается, то, что мы годами втихаря вымакивали хлебушком со дна тарелки, теперь мировой гастрохит. Представляете, иностранцы в восторге от жижи из батнашего салата с помидорами, огурцами и сметаной. В соцсетях это называют с придыханием. Bottom of Russian sour cream salad. 1000 лайков и восторженные отзывы. Ребят, мы десятилетиями ели, так сказать, юшку деликатесную и даже не догадывались об этом. Страшно представить, что будет, когда они наконец откроют для себя окрошку. Мир явно к этому еще не готов. А еще и с квасом, если. В общем, пока весь мир познает радости нашей кухни, мы вспоминаем другие более традиционные восторги. Время возвращаться в ту самую пору, когда и еда была вкуснее, и чувства ярче, и диджей Smash еще мог себе позволить любить 18 лет.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как известно, у нас никогда не будет второго шанса произвести хорошее впечатление, так что следить стоит не только за манерами, но и за тем, как выглядишь. И дело здесь не только в цене твоего гардероба. Любая, даже самая недорогая вещь должна сидеть на тебе, как влитая. Мешковатые пиджаки, футболки в облипку, рубашка, которая образует на спине подобие паруса, и чересчур длинные брюки – все эти нюансы и создают неряшливый образ. Приучи себя покупать только те вещи, которые идеально подходят по размеру. Только в этом случае будешь себя чувствовать комфортно и уверенно. Еще один момент. Очень часто

0: всего с концентрацией внимания. Очень часто мы относимся к тренировке как к отдыху после 8 часов в офисе. Сделал подход со штангой, прервался на разговор по телефону. Полистал интернет-страницы, тренировочный процесс рушится, и результата в этом случае можно ждать годами. Запомни главное правило. Во время работы в зале мозги должны быть в таком же напряжении, как и мышцы. Ты должен полностью контролировать тело, дыхание, координацию и время между подходами. Так что убери подальше все, что может тебе помешать. По идее, смартфон вообще стоит оставить в шкафчике, в раздевалке. Поверь, за час-полтора без связи твой мир не рухнет. И еще, выбирай зал, в котором достаточно снарядов, грифов и блинов к ним. Пока стоишь в длинной очереди к тренажеру, теряешь мотивацию и запал.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Крис Норман и его Оу Кэрол так отчаянно вызывает к этой загадочной леди, что даже спустя десятилетия хочется ему посочувствовать. Хотя в четверг вечером мы все немного, как этот лиричный герой, ищем утешение и понимание. Кстати, 17:53 на часах. Рабочий день догорает, ну, моя смена уж точно. Пора переходить в режим отдых. Прощаюсь, но оставляю вас в отличной компании. Напоследок идеальный коктейль для бодрого вечера. Топовый немецкий диджей Телекс Йен и легендарный голос группы «Каскада». Если Крис Норман нас немного расслабил, то эти ребята точно заставят вас двигаться активнее. Boy, you turn me. Заряжаемся энергией, летим навстречу к вечеру и обязательно еще

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттик, палем тешкат капангасте, нанам гасяус эум анна гросрына. Мургнутек тенгват куган томгаусен турас анна IT-компания НМСТ укелил ет гамексерын мосен. Пангастешеркат мурген правительствой пы. Бизнес-компания ВР НМС на мексерат вахайнат оравиш ад. Рганан неренченганат мексер тенмас ад. Энутет я ешкасте мурген эйгисканутек. Анканат цифра киносервиса, там беспилотника киносистема, тренутет тенмас у нараянга, тинен ялтешевас нарерма орайс от. Рамак тетемас ванатар катартомгау катурус от мексерван вот. Минк рамексерн шангат нинас от специалист от. Инен шеш от компания ПНМС ет ангет варкат мексерет от студентара крен. Гьёшен кашеров кашеманкан амтейк цифра киносервиса сервисат и начать анвак бизнеса канкам наматвач эти. В энгете геп киршина турыш от инен мешеуш от онколог Елена Майер анкам и ненэнерген хирург Артем Айвазян инмес нейтеркнат наматвач от. Елена кежит купшит куш инен мешеуш ин эквакалет курак Нижний Новгород, а кашон гепеш кантешин в энгете мин кашон гемейнешин. Хожинен мешеуш ана отца в энгак миксиш умакан мастененак ивит. Пакерма инисхитет ин конам етенгрен гиушин миксерен в ксит Артем га миксерет фашен Калининграда канк ам Ереванак. Сит тенгем мейнеш ин хирургак гамексерет важенат ненерек. Кути эквитес этегишлинет мешеука Хабаровскалтен, Москвалтен, кам Владивостокалте. Ненерген в нирергери в энгете пекир эт мексир тенмас ойет земский доктор. Анкана программа ойет мургнутах тегепкиршинет мурок шекен мурок парош специалистат. Мутин гивик неме пекирыш каштиек шекен нир амышлинен парош. Та ведь хавольшит комыш от компания и по Ростелеком, гекешишин от суточ, это иненем селка, инен шеш от теннанкин комбината и по островной. Информагентство и по Чукотка панштельерка, танкел и тиор, мексерн шаркат, арбитражный суд, Сахалинская область и по энмена там теннанкаш ген эхаревшин от та ведь хавольшит комыш эн пышвантынишкат, а каштат Акалтат хрын гатвашен имшерашек пытка кытур. Эт эсэ акалтан маңейшкы тынкы гатвашен атама кутти. Анның аттыш ин атфатты неуқын ата. Конкош хыт ныттыш ат. Сутыш ат неуқын ат януру амыш о пышвынтың ешкы ата. Тангет айош кашты. Эмрэнш уңэ рсема вьотты анның аттыш ин пышвынтың ингиңэ. Эвэшлим Эшвеш интеминненнэ сита органан нинваш от мигсити этенги текеш инет. Макканг нирекшикин мангаткинак мшосетеш от келит куш от рапанг онгото шейванга тамаш вангваш эн нотагты. Инен шеш эн мшосет кашет куракен Дмитрий Кожух Нивкин. Аннин отте райроевит пенгат кошера свангргете сама Ратанг панг эунгтонгт мшосен ма гинене юшевыш э. Тавтанг эшка крэквэнгт тейкевыш эт Волгоградагты. Аной эшка хакеяк ешивыш эт Сочагты. Аной эшка кэнкам нэтх эшка хакасиягты рэквэнгт боксат кошат. Нэтх эшка сама кеу кусинкай тейкевыш эт румекэнгт Владивостока. Камаш эт нутиньивик мурген нутэк рэшайош кэште мэкэн мшангшэккена камаш вангваш эт расвэнгэргэк. Минк ретхили унгат мургинет келит кушат. Мутке тагнакат эс ата уошк тветагнеты.
0: Радио

А это замечательная группа «Бон с кнопкой» и очень ностальгическая песня «Кухни», которая напоминает, на самом деле, непонятно что, но что-то напоминает о чем-то, заставляет вспомнить, и мы это делаем. Так что группе спасибо, и будем надеяться, что и сейчас нам будет что вспомнить из хорошего, что можно даже применить в этот вечер, который можно провести вместе с радио «Пурга», которая вас с этим поздравит, пожелает удачи, ну и напомнит, что сегодня будет что-то необычное, в чем можно поучаствовать, что-то полезное, о чем не стоит забывать. Это правило дорожного движения. Именно по ним и будет викторина. Потому слушайте внимательно и точно не пропустите.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Да, она здесь ради важного. Ну, чтобы напомнить нам о том, что они существуют, что их надо соблюдать и какие ситуации там попадаются. Ну, а разбирать мы это будем не в одиночку, а вместе с Сергеем. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как настроение?
2: Отличное.
1: Это замечательно. Бывали в такой ситуации? Наверное, уже посмотрели на картинку.
2: Да, посмотрел, но в такой ситуации не было.
1: Не были. Давайте зачитаю всем нашим слушателям, чтобы было понятно, что там за ситуация, даже если картинку не видно. Новая задача, где мы намерены обогнать неторопливую скорую помощь со включенными мигалками, но без сирены. Вопрос тут действительно очень простой. Можно так сделать в этом месте или нет? То есть какие-то подводные камни или нет никаких подводных камней? Вот как вы, Сергей, думаете?
2: Я думаю, что можно. Звукового сигнала нету, препятствий нету.
1: Препятствий нету, сигнала нету, ответ можно. Зачитываем, засчитываем и засчитываем, получается все верно. Но у нас действительно препятствий для обгона тут нету. При выключенном звуковом сигнале опережать такой транспорт можно. Это пункт 3.2 правил дорожного движения. Примыкающий к дороге выезд из двора не образует перекрестка, где в ряде случаев обгоны тоже запрещены. Это 11.4 правил дорожного движения. А водитель автомобиля у выезда обязан вам уступить, что, собственно, он, наверное, и делает. Потому вот, ловите. Приятный звук. Ну или есть, если еще привет, можете адресовать смело.
2: Всем привет, хорошего настроения, радио «Пурга». Вам тоже привет огромный.
1: Спасибо большое. Вам хорошего вечера. Спасибо. Пускай неделя тоже будет замечательной. Будем ждать, когда подъедете или подойдете за своим подарком. Ну и да, друзья, всем отличного настроения. Соблюдайте правила дорожного движения, участвуйте в викторине и смотрите на таких вот замечательных примерах, как можно, ну, не попасть в казусную ситуацию и заранее знать выход из нее. Ведь подобное может произойти абсолютно с любым человеком, вот абсолютно в любое время, может быть, даже сегодня. И вот кто-то вот посмотрел, послушал и теперь знает, как ему быть. И да, мы в случае чего тоже подскажем и пожелаем вместе с тем всего замечательного, чтобы точно ничего не произошло. Ну и, конечно, не забывайте о подарках, точнее, о наградах за правильные ответы. Они тут тоже есть. Они очень крутые и полезные, ведь помогают проехать куда больше.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся в один из самых масштабных и колоритных городов России. Это город-миллионник на берегу Великой Сибирской реки, где воздух пахнет хвоей, а виды открываются просто космические. Угадали? Это Красноярск.
0: Стартуем!
1: Самый большой город Восточной Сибири и настоящий экономический и культурный центр региона. Интересный факт. В 2012 году Красноярск стал самым восточным городом-миллионником России, а его изображение красовалось на банкноте в 10 рублей. Вы наверняка видели на купюре часовню Параскевы-Пятницы и знаменитый коммунальный мост.
0: Погружаемся в историю.
1: Город был основан казаками в 1628 году, а его название «Красный Яр» говорит само за себя – это красивый берег. Сегодня это динамично развивающийся центр с мощной инфраструктурой, соединяющий Европу и Азию.
0: Путешествия без преград.
1: Давайте прогуляемся по главным достопримечательностям города. Начнем с сердца – Покровской горы. Здесь стоит символ города – часовня Параскевы-Пятницы. Раньше на этом месте было языческое капище, а сейчас с площадки открывается потрясающий вид на Енисей. Кстати, ровно в 12 часов дня с горы запускают салют из пушки.
0: Следующая точка назначения.
1: Спустившись вниз, прогуляйтесь по Покровскому парку. Здесь уютные дорожки и красивая подсветка. А также посетите музей-мемориал Победы. Масштабный комплекс, посвященный подвигу жителей края.
0: Открываем новый горизонт.
1: Если хотите полюбоваться панорамными видами, отправляйтесь на Николаевскую сопку. Это современная смотровая площадка, похожая на летающую тарелку, с парящими мостиками. А если вы с детьми или любите активный отдых, идеальное место для вас – остров Татышев. Это огромный городской парк с пляжем, велодорожками, зонами для йоги и огромной новогодней елью. Зимой, конечно.
0: Следующая локация.
1: А еще в Красноярске есть свой Биг Бен на Театральной площади. Уникальный исторический квартал, где деревянные усадьбы восстановлены по старинным чертежам, и музей-пароход «Святитель Николай», на котором плавал будущий император Николай II.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Климат здесь резко континентальный. Зимы морозные, а лето жарко. Но местные жители говорят, что в Красноярске даже в мороз светит солнце. И это правда.
0: Начинаем исследовать.
1: Совет туристам – обязательно попробуйте местные деликатесы. Варенье из сосновых шишек, черемшу, избитень. А из сувениров привезите филигранные елочные игрушки фабрики «Бирюсинка» или оригинальный варган с космическим звучанием.
0: Финальный аккорд.
1: Красноярск – город, где мощная промышленность соседствует с Нижней тайгой, а история бьет ключом из каждого камня. Здесь стоит увидеть все своими глазами. Так что берите карту, откладывайте даты и готовьтесь к берегу, который действительно красив.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Эйр выключается. В комнате становится странно, не тихо, а пусто. И только теперь вы понимаете. Все это время фон был, просто вы его не замечали. Или дома. Холодильник гудит годами, и вы не замечаете. А когда он ломается и стоит тишина, вы ходите по кухне с тревогой. Что-то не так. Хотя на самом деле все стало тише и спокойнее. Мозг здесь не невнимательный, он просто экономный. Он фильтрует все, что не требует реакции. Фоновый шум, запах кофе, ощущение одежды на теле. Это называется сенсорной адаптацией. Но стоит фону исчезнуть, и мозг тут же замечает разницу. Потому что изменение – это сигнал, а постоянство – это фон. Но вот вам совет на день. Если чувствуете легкое напряжение без причины, оглянитесь вокруг. Может, что-то из привычного фона исчезло, или наоборот, появилось что-то новое. Иногда достаточно просто осознать. А, это просто новый кондиционер, и мозг успокаивается. Он не против шума, он против неожиданностей. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто так хорошо прячет фон, что мы забываем, что он есть.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
3: Мозг шалит.

0: Runway.
1: А это Леди Гага, Deutsche Runway на волнах Радио Пурган. Ну а мы бежим к другому, к напоминанию о том, что сюда можно писать приветы и поздравления. Да, такая вот база 924-789-2222. Вот он, номер для всякого волшебства, которое можете творить вы сами. Ну а также поздравляем вас сегодня с интересным праздником. День любимой части тела. 28 мая такой вот день. Выбираешь одну и говоришь о ней. Быть может, вам нравится плечо, предплечье, колен или, может, кисть какая-нибудь из двух. В общем, на ваш выбор. Мы в любом случае поздравляем.

0: Село Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на реке Анадырь. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники и рыбаки. Сюда стоит ехать ради отдыха от цивилизации и цифрового детокса. Ну а свежие новости и хорошую музыку всегда можно послушать на радио «Пурга». В Ламутском на частоте 101.6 FM.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Уроженец Чукотки погиб на фронте. Олег Анан родом из Уилькаля. Там он жил до 14 лет, затем переехал в Игвикинот. В поселке окончил 9 классов и техникум, получив специальность слесаря по ремонту автомобилей. Отслужил в армии по 3-летнему контракту и работал на Игвикинотской ГРЭС. На СВО служил старшим стрелком. Прощание с героем состоится завтра в 11 утра в окружном доме народного творчества. Отпевание пройдет в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы. Дальний Восток получит рекордные 13 кластеров среднего профессионального образования в следующем году. Такая работа запланирована в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это количество стало максимальным для округа. Ранее по итогам конкурсного отбора Минпросвещения макрорегион получал не более 11 грантов. Победителями стали колледжи и техникумы из Якутии, Хабаровского края, Амурской области и Бурятии. Лидером по числу заявок стала Республика Саха. Там создадут 7 кластеров на базе 7 образовательных организаций. Предстоящее лето станет для россиян наиболее продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Как сообщила представитель Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева, при стандартном 5-дневном режиме работы с выходными в субботу и воскресенье на труд придется 65 дней, на отдых – 27. Специалист сравнила эти показатели с данными предыдущих периодов и отметила менее интенсивный трудовой график в предшествующие годы. Так, летом прошлого года граждане отдыхали 29 дней, а в 2024 году было 28 выходных. На Чукотке стартует летняя оздоровительная кампания. Более 50 спортсменов округа отправятся на учебно-тренировочные сборы в разные регионы страны. Как отметил директор окружной спортшколы Дмитрий Кожух, это позволит им поддерживать форму, повышать уровень подготовки и подготовиться к новому соревновательному сезону. График сборов уже определен. В июне ребята из секции спортивной борьбы отправятся в Волгоград. В июле хоккеисты проведут сборы в Сочи. Боксеры с конца июля будут тренироваться в Хакасии. В августе уже во Владивостоке пройдут сборы борцов киокусинкай. По данным профильного департамента, всего в этом году в регионе запланировано свыше 100 спортивных мероприятий. Традиционные летние старты – это полумарафон «Бегу по Арктике», регаты на байдарах «Берингия» и фестиваль коренных народов «Берингийские игры». И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Танюшей Аборе. Да, замечательный манифест о силе любви, как о универсальном языке общения. Ведь правда, он достаточно интересный. И благодаря нему можно многое понять, даже если ты не знаешь языка своего партнера. Ну, быть может, вы общаетесь совершенно на разных языках, да, такое тоже может случиться. Потому, да, универсальность впереди всего. Ну, а прямо сейчас не только любви желаем, но и хорошего настроения. А вот вам, Султан Логачев, горький вкус того самого чувства.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь не под шум машин, а под пение дрозда у окна. Выходите на веранду, и ваши ноги находятся на уровне верхушек сосен. А вместо соседского балкона – белка, которая уже знает, у вас всегда есть орехи. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выбрал жить не у дерева, а в нем. Как постоянное жилье, а не как приключения на выходные. Речь о реальных людях от Калифорнии до Новой Зеландии, от Франции до Японии, которые построили дома на деревьях и живут в них годами. Не хижины для детей, а полноценные апартаменты. С кухней, ванной, интернетом и даже системой отопления. И все это на высоте от 5 до 15 метров. В США, в штате Орегон, пара инженеров построила дом на трех гигантских секвоях. У них солнечные панели на крыше, компостный туалет с биофильтром и даже есть лифт. А в Новой Зеландии один архитектор живет в доме на дереве уже 14 лет. Его дом растет вместе с деревом, все крепления скользящие, чтобы ствол мог двигаться на ветру. А во Франции целая семья переехала в дом на дубе после того, как их прошлый дом сгорел. Огонь забрал все, а дерево дало новое начало, рассказывает отец. Теперь их дети ходят в школу по подвесному мосту и знают всех птиц в округе по голосу. И да, жить так – это особое искусство. Мебель делают легкой и разборной. Воду поднимают насосами или собирают дождевую. А зимой утепляют полы особым мхом. Но зато никакого шума с улицы, вид на закат без рекламных щитов, а если грянет гроза, то вы слышите ее сверху, как музыку в куполе. Конечно, бывают и казусы. Туристы фотографируют дом, думая, что это аттракцион. А один раз медведь попытался залезть по стволу и застрял на развилке. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели жить в таком доме?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

А это руки вверх и стоят подружки у метрополитена. И понятное дело, что кого-то ждут. Возможно, пока они ждут, мы узнаем что-то новое про этот день, 28 мая. Ведь это день рождения майонеза, друзья. Очень приятный соус, который есть, наверное, практически у каждого. Хотя бы в воспоминаниях, и он знает, что это такое. Большинство его прям любят, ведь он такой соблазнительный. И в целом, да. В любом случае, врачи предупреждают, что нельзя им злоупотреблять, и они в этом максимально правы. Так что все делаем на свой страх и риск, и желательно в адекватных количествах. Но забыть о нем просто-напросто нельзя. Так что благодарим тех, кто его сделал. И, кстати, это было по одним из свидетельств в очень далеком мае 1756 года, благодаря случайности, где была интересная композиция продуктов, и вуаля, он появился. Говорю спасибо и бежим к Мари Краймбери, возможно, по пути захватывая майонез. Мало ли, кто-то захочет бутерброд.

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда слушайте внимательно. Сегодня в меню сливочный суп с брокколи. Это простое в приготовлении блюдо разнообразит рацион, а ваши домашние оценят его вкус и яркость. Что нам понадобится? 300 граммов куриного филе, 250 граммов брокколи, 2-3 картофелины, небольшая морковь, 1 луковица, 200 мл 10 или 20% сливок, 100 граммов плавленного сыра, кусочек сливочного масла, соль, перец по вкусу и зелень для подачи. Как готовим? Куриное филе отвариваем до полуготовности. Добавляем нарезанный кубиками картофель. На сливочном масле обжариваем мелко нашинкованный лук и натертую на терке морковь. Также морковь можно нарезать мелким кубиком и добавить в бульон вместе с картофелем. Теперь добавляем в суп брокколи. Если берете свежую, то разделите на небольшие соцветия. В маленьком количестве бульона растворите плавленый сыр и тоже добавьте в кастрюлю. Туда же отправляем сливки, солим, перчим, доводим до кипения и на медленном огне варим 2-3 минуты. Подаем горячим, посыпав зеленью. Ароматный суп с сырно-сливочным вкусом уже у вас на столе. Давайте скорее пробовать. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: тревожишь. И...
1: Надо ли, ведь как забыть об этом? Да, собственно, практически никак. Ведь стоит только взглянуть за окно и... Да, ты можешь увидеть все своими глазами, а там, если есть свободное время, можно и прогуляться. Тем более, освещение не особо-то и потребуется. Вообще не потребуется, ведь уже светло. Можно увидеть абсолютно все. Даже то, что находится куда дальше, чем мы сможем увидеть, пока не выйдем за территорию, где здания уже не будут мешать. Главное, одеться по погоде и в случае чего взять солнцезащитные очки даже в это время суток. Всем удачи тем, кто хочет. Ну а радио Пурга, как обычно, сделает что-то музыкальное и приятное. Ведь дальше Бритни Спирс, и думаю, с ней все всегда хорошо.

А это от тестостерона и ничего не значит. Немного о том, что настоящая мужественность и сила не определяются чисто внешностью. Ну, наверное, так всегда говорят, когда хотят сказать про книгу, обложку и про содержание. Да, это надо не забывать. Ведь содержание может оказаться настолько интересным, что пожалеть впоследствии, что не приобрели, может очень сильно. Ну, а мы просто напомнили, и теперь снова летим к музыкальному приятному. И тут у нас те, Брена Грейс, Beautiful Places, Егор Крид, Артикасти и Карма. Волшебная, музыкальная и безвредная.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Первая IT-компания зарегистрирована в округе. Предприятие ВР зарегистрировало здесь бизнес и разместило штат. Оно намерено развивать проекты, которые востребованы в условиях Арктики. Речь идет о защищенных цифровых сервисах и системах связи для беспилотников, которые можно использовать при поисково-спасательных работах и организации экстренной связи в отдаленных селах. В штате окружной больницы пополнение. Новый детский хирург Артем Айвазян уже принимает пациентов. Ранее экстренные операции детям проводили взрослые хирурги, а для плановой помощи пациентов отправляли в другие регионы. В Анадырской школе номер 1 готовят к запуску первый в регионе агрокласс. Как сообщил Владислав Кузнецов, уже поступилась система климат-контроля, гидропонная установка, ботанические модели, экобокс и другая техника для практических занятий. В Билибино стартовал летний сезон ремонтов и обновления городской среды. Работы затронут не только сам город, но и села района. В числе основных направлений – ремонт дорог, монтаж освещения, обновление дворов, общественных пространств, коммунальной инфраструктуры. В Анадыре отремонтируют два знаковых места. На аллее с бронзовым медведем за зиму просел грунт и образовались ямы. На металлических элементах появилась коррозия. У 25-метрового монумента Николаю Чудотворцу от постамента отпала плитка. Компания «Чукотстроинвест» планирует устранить дефекты к июню. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Шаями. Очень цветущая атмосфера сразу после прослушивания. Да, потому что цветы даже в формате просто слова дают свои плоды. Ну а у нас чем более яркое настроение и ослепительная улыбка, тем лучше. Потому, наверное, улыбаемся, нюхаем воздух, пускай там пахнет цветами. Надеюсь, никаких неприятных ни запахов, ни мыслей сегодня точно не будет. Еще более глубокий вечер на волнах радио Пурга и Чукотки уже наступил. 20.06 на студийных. И мы летим вперед в надежде, что все будет отлично. Люсь Чеботина, солнце Монако, более ярко, более жарко.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В шуме повседневной жизни нас часто окружают слова, которые мы используем на автомате, не задумываясь ни об их смысле или происхождении. Например, откуда взялось слово «куролесить»? Это слово мы слышали с детства. Оно ассоциируется с безрассудными поступками, веселыми проделками или чем-то абсолютно нелогичным. Однако его происхождение удивит даже тех, кто привык разгадывать тайны языка. Самая распространенная популярная теория связана с церковным обиходом времен Древней Руси. Дело в том, что после принятия христианства богослужения проводились на греческом языке, который был непонятен простому народу. Одной из ключевых фраз служения была молитва «Господи помилуй» на греческом «куриелейсон». Для уха русскоязычных прихожан эта фраза звучала быстро и неразборчиво. Поэтому со временем превратилась в звучное «куролесить». Народ стал говорить, что священники куролесят, то есть делают что-то странное и непонятное. Отсюда слово стало обозначать действия, выходящие за пределы логики и здравого смысла.

0: добро и вечера на крыше. Ведь там романтично. И, наверное, если бы был какой-то топ самых романтичных мест, оно явно занимало бы лидирующие позиции. Да, от лишних глаз, да и виды какие. Но все-таки о технике безопасности забывать не стоит. Романтика романтика, а жизнь одна. Потому делаем это, но аккуратно. Ну а прямо сейчас делать ничего не придется. Возможно, можно что-то придумать. Ну а фоном будет играть Наутилиус Помпилиус «Прогулки по воде». И как же это так, узнаем совсем скоро.
1: И олени пасутся под музыку. Радио.

0: Точка здоровья. Хантавирус. Что это такое и нужно ли паниковать? В новостях сейчас разгоняют историю про вспышку хантавируса на круизном судне. Несколько пассажиров заразились, несколько умерли. То есть ситуация серьезная, но это не новая пандемия на подходе. Что такое хантавирус? Это группа вирусов, которые чаще всего передаются человеку от грызунов через контакт с их мочой, фекалиями или слюной. Например, при уборке помещений, где были мыши, или при вдыхании пыли с частицами их выделений. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, болезнь редкая, но может протекать тяжело. Почему тогда все напряглись? Потому что в этом случае речь идет об Андес-вирус. Это особый тип хантавируса. Он единственный, для которого описана редкая передача от человека к человеку. Но важная деталь. Обычно для этого нужен тесный и длительный контакт с заболевшим, особенно с его биологическими жидкостями. Федеральное агентство Министерства здравоохранения США оценивает риск широкого распространения как крайне низкий. Какие симптомы? Может начинаться как обычная инфекция, температура, слабость, головная боль, иногда желудочно-кишечные симптомы. Но при тяжелом течении болезнь может быстро перейти в поражение легких, пневмонию, дыхательную недостаточность, шок. Именно такие тяжелые случаи и стали причиной тревоги на лайнере. Нужно ли паниковать обычному человеку? Нет. Если вы не были на этом судне, не контактировали с пассажирами из этой группы и не живете в условиях контакта с дикими грызунами, ваш риск близок к нулю. Что реально важно? Не трогать мертвых грызунов голыми руками. Не подметать сухую пыль в местах, где могли быть мыши. Проветривать такие помещения, использовать перчатки и проводить влажную уборку с дезинфекцией.
1: Минутка здоровья. Радио

0: А это Айова и маршрутка. Наверное, хорошее место для новых знакомств, интересных и неожиданных встреч. Ну, понятное дело, где-то маршрутки не ходят, зато есть автобусы, скорее всего, тоже необычные. И довольно частые новые знакомства именно в этих местах. Ну, а почему бы и нет? И поболтать можно, и, быть может, найти товарища по интересам. В общем-то, все правильно. Ну а сейчас Лаванда, Джаз Доурен, Шангай Кинг оф зе Джангл и новый час с выпуском новостей, но вот уже на чукотском языке. И да, услышимся совсем скоро.
1: Радио Бурга.

В окрестностях села Мейныпыльгино гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мейныпыльгино на частоте 101.6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палем дельхит, который пугал, тега мена нанглсаус, эум не напинил кут. Чукотка, кину ювелсин, это нанглтаван вальхальте, община, кенаван на матвас, энэм, кеукелю, етер, нанглтар книг, это манинван вака, российс ауплет кук, администрация, крен, вуйвнамным кенинг, амрайон, кенэм, округа, кена сельхозуправления, и пэнан мгсаур, кэте, тэнмас, ом, гэльсисин, таван на матвас, это, амас, это, аван на матвас, это, ветю, гэльсисин, это, 499 тонн, это, сельсин, это, Ямга района к ветю на сихине это нынеток пятница и по воскресенье это нету. Манитрель говорит, что им кисин это хмак мышленклекин миллион тер ахара уйдет те ветчевые сингесе тем минкре на нам мышаур кетапен сингесе это информагентство Чукотка компания та Ростелеком и на раз он сихина нынете компания Россис АО на сихина арбитражное судо Сахалинской области кина ген ахара ушина маниткин гр апарошка у кимсер асек 2024 гивик Анг амаге подкатейксин это вытку мрок ищет галапшитку кэм. Энарасу нэлсэхэн инхунэн кэкаса атвата тэн нэнгэс ан мэгсирэт хэнэм. Ренараса уйоттэн нэкаутэсху хэнат нюхэнат кутти мэн нэнгэтэ атвата гэмэгсирэлсэн это. Суда гэнэн вэлэ усэна рэсис аука каакэна нэрэтэн ёэнгэн экспертизайпэм. Атеолькин IT-компания Чукотка кена мюсерм гос эскалям округа ка генини сена мюсертенмас ан технология ка нине нан мусауркат округа кена правительства и пэм наран мюсерм гоунгна цифровые сервис рингами вилютит кунэн кена анканат нараяр кната урайс арэра кенкама нараяр кнат мюсерэта кроровой вунымнам ка эрмета Чукотка кенан тенмас аукэна тенкуна армау Те тормил сертен мусам, реник вунин экономикам, нкама нарантум гаунат на туркинет мюсерван ватам, эрмет компания кененан мгсауркета, ет анатвахенат мюсератен вете студента крен ригусаун вете, цифровые сервисы кенкама винреток на матвас атенкам сенеткинауте, гилиусет. Чукотка кена мыка нерекликин мангиткина мальхосис это округа кен резкан гэта мальванг вас регионе тэгэ усатын ветэм. Минкре нан мгсаурка нэрам мальхосика сеткура кена Дмитрия Кожуха. Мальхосис это ргисху гиусет ситэка ратин маунг это мальхосик расетын ветэм. Вата тэсэка мангитайкаус это резкан гэт Волгоградетэм. Цэйнгэй ищэка койвэткана уусвэтэмингэс это Трешкан гэт Сочи, мандитайкаус это нэр ишин моон ока решкан гэт Хакасиялтэм, нкама куттэм, нэр иши крумэкэн гэт Владивостока кам, пэнцэпэ департамент тайпа мэсхосы ыргэн саз это округа кмутингиви карэнцэн гэт мэсэнгсэкэна мэсхосы красетир гэтэм, тэпэнинэн эшэка нэрэнцэн гэт полумарафон бегу по Арктике, репаск отвэткэнэм, расвэнгэн Гэтэн кама фестиваль аванным отвась ана берингийский осватергэт. Анканай бэтэ плэткуркэн атау эргат таунитэн.

0: Ну а все-таки голос Ула Фрай можно услышать на радио и не только. А вообще песня про немного одинокую жизнь, которая может резко измениться. И да, такое происходит. Надеемся, что произойдет. Ведь в одиночку не так весело, не так интересно и не так безопасно. Да, друзья, у нас новый час, и здесь будет куча всего, куча народу, которые точно не дадут заскучать и почувствовать себя одиноким. Григорий Лепс, который счастлив, Кэтси, Габриэла, Аэросмит, Краин, а после Ник фиолетово-черный. И на этом мы не остановимся.
1: И олени пасутся под музыку.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: ocean.
1: Ну, а это Basket Wolf, астронавты в океане. Понятное дело, что и там, и тут есть океан всего, и возможностей, и пространств, и, наверное, тех техник, которые помогают хорошо уснуть. Ведь именно об этом стоит задуматься в ближайшее время. Уже подходит оно к тому, чтобы начать подготавливаться к завтрашнему дню, а сон – самая лучшая подготовка. Этого и пожелаю. Отлично выспаться, чувствовать себя прекрасно. И услышимся завтра, после обеденное время.

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукрит Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке. Сегодня мы расскажем, как не стать жертвой черных кредиторов.
1: Минкри Асумани Перекута там юнгкутуль атлетин. На Асумани ищет кухнята амбанка кнкамам. Ма Асумани ищет ку организация кнкама кути кооперативы нкама ломбарды. Нкнавта вазелькальтети укисита банка кина России. Тантаньянка организация ткалипатут вазета сайта ка банка к России. Нкама ветерюши приложения ИП СБП онлайн Евро Уинем. Кешика торкавите расумани ищет куркнингате минкутуль атлет. Ры асумани ищет кулет насумани ищет кухнете ку процентал ом. Нкама нриткен хинет периодте кешит ультин кама райр атлмне ура тешенингете. Нмани перекинете страховкауте таньянген вете. Аны асумани перенгена ратимаунген нинвасете винреттумгет нами саткенет. Ры асумани ищет кул агаймангин яхинат тенмасата синит ильхиот пингхуна. Нынынне па асумани перек лимгеура уингем рецак шуттем. Мыкасата ры асумани ищет кул атам. Мыкасата ры асумани ищет кул анынаткинат райрат ингхуна ныр аминкри ваурынкэм. Пур утанг перем. Еурен пилкнтэвкэм келит ультэм. Ратенмас аван каман канати укил. Сюит на месяц вакнатым, а синки на тен месяца, инка гаймани на кашет вакнатым хунем. Рапашкан тауюш кальтей амакан камен меся кусе ашом, кун пахтинги теркнит кати укелит. Евроангра асумани перекратимаунина организация кам, а кашей патет ваксен реестра ка банка к России, винрете гут тангете интернет приемную банка от России, инкама текисинк правоохран. Органы. Евро асумани ищет кулят синитам, асингатан рентпешкантам кинатан нуюш аукинатам, сермен шейвисата инкунанетул рпешкантау ка асингата винретайгута кититакам федеральная служба уты судебные приставы. Кнымгаша уркнетка синиткинатан камтумгатам, асаруки ута кытваркнетака темлимут кутул атурайл атам, гытам охширкнетка синиткинат кисит ульти.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукрит Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». В погоне за молодостью кожи мы порой перегибаем палку, скупаем дорогие кремы, регулярно ходим в салоны красоты ради пилингов, а дома усердствуем со скрабами и масками. Хотя косметологи до сих пор не пришли к единому мнению, нужны ли нам все эти манипуляции в 30, если хорошее состояние кожи можно пока поддерживать более безобидными способами. Ведь порой женщины попросту опережают время и события и попадают в косметологический плен. Начните не с уколов, а с гимнастики для лица. Да, это сложнее и дольше, чем провести полчаса в кабинете врача, но это, так сказать, долгосрочные инвестиции в собственную красоту. Когда фейсбилдинг войдет в привычку, результаты вас поразят. Тренированные мышцы лица подтянутся, морщины сгладятся, овал станет более четким и очерченным. И все это без единого укола. Или, по крайней мере, вы начнете их делать гораздо позже. А вот историю с пилингами закрывать для себя раз и навсегда, конечно, не стоит. Это отличный способ поддержания здорового цвета кожи и гладкого рельефа. Графичная челка, постриженная словно по линейке, возвращается в моду вновь и вновь, и примерить ее были бы рады многие женщины. Но бывает, что природные данные сделать этого не позволяют, ведь самое главное условие графичной челки – это густые, тяжелые волосы. Челка не должна быть прозрачной, она должна быть плотной и гладкой, а остальные волосы – блестящими и ровно постриженными. Такая прическа – лучший вариант для обладательниц прямых волос. Ну а с волнистыми и сильно кудрявыми прядями будет слишком много мороки. Челку нужно будет постоянно вытягивать утюжком. Хотя, возможно, истинных модниц это не остановит. Чтобы челка была идеальной, понадобится выпрямитель и, как следствие, термозащитные стайлинг-средства. Ну а в качестве финального штриха выступает лак. Он придаст тот самый блеск, который нужен для того самого кукольного эффекта «волосок к волоску». Территория женщин.

0: Не учи ученого.
1: Неандертальцы лечили кариес каменными бормашинами. Исследование Алисы Зубовой из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Кунсткамера Санкт-Петербург и ее коллег показало, что неандертальцы умели лечить зубные инфекции. Ученые из

0: изучили коренной зуб из Чагырской пещеры в России возрастом около 59 тысяч лет. В центре зуба обнаружилось глубокое отверстие, проникающее в пульпу, а вдоль боковой поверхности видны следы от зубочистки. Чтобы уточнить, как появилось отверстие, исследователи провели эксперименты. Они просверлили похожее углубление в трех зубах современных людей с помощью каменного наконечника, аналогичного тем, что нашли в Чагырской пещере. Микроскопические следы на зубе неандертальца совпали с экспериментальными. Это говорит о том, что отверстие сделали намеренно острым каменным инструментом. Анализ выявил признаки тяжелого кариеса и деминерализации, а также износ зуба при жизни владельца, то есть после вмешательства человек продолжал им пользоваться. Необычная форма углубления не похожа на типичное кариозное поражение у Homo sapiens и явно возникла не из-за естественного повреждения. Отчетливо видны царапины от инструмента. Это самый древний пример лечения зубов, которому более 40 тысяч лет, и первый случай подобного поведения за пределами вида Homo sapiens. Открытие доказало, что неандертальцы могли определять источник зубной боли, выбирать способ лечения, выполнять сложные манипуляции и переносить болезненные процедуры ради облегчения состояния.
1: Не учи ученого. Радио номер один на Чукотке.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Раскрыты подробности о новом автобренде Tenet Plus. Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России, а глава Mercedes-Benz поздравил руководителя BMW с увольнением. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Холдинг АГР раскрыл подробности о машинах нового российского автобренда Tenet Plus. В модельной линейке преимущественно будут представлены кроссоверы от компактных до среднеразмерных, рассказали в пресс-службе компании. В АГР отметили, что автомобили получат увеличенную колесную базу длиной 2700 мм и широкий салон. В базовых комплектациях у моделей будут 13-дюймовый экран высокого разрешения, интеллектуальная система кругового обзора 540 градусов и комплекс ассистентов водителя ADAS. Отмечается, что производство автомобилей наладят на заводах холдинга.
0: Закон ЕЖа.
1: Компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus LX700H. Информация об этом появилась в базе Федерального института промышленной собственности. Lexus LX700H является флагманской модификацией гибридного внедорожника, представленного в октябре 2024 года. Заявка пришла напрямую от японской компании Toyota еще в апреле прошлого года, но рассмотрена была в мае текущего. Исключительное право японской компании на товарный знак действует до 28 апреля 2035 года. Запатентованный товарный знак в России можно использовать для продажи автомобилей, а также автозапчастей и компонентов, следует из карточки товарного знака.
0: Высшая проба.
1: Глава компании Mercedes-Benz Ола Каллениус поздравил бывшего генерального директора BMW Оливера Ципсе с уходом из компании. Свое обращение топ-менеджер разместил в личном блоге в социальной сети LinkedIn. Он отметил, что соперничество помогало обеим компаниям двигаться вперед. Каллениус похвалил коллегу за многолетнюю конкуренцию и пожелал Ципсе удачи в дальнейших начинаниях. Глава BMW Оливер Ципсе покинул пост генерального директора компании, который он занимал с 2019 года. Его место занял Милан Неделькович, ранее отвечавший за производственные площадки баварского концерна. В BMW Ципси проработал 35 лет. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала Autonews.ru. Водите аккуратно и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: А знаете ли вы?
1: В средневековье соль называли белым золотом. Ее использовали для консервации и даже платили ею жалование. Солонки делали из серебра, а уронить ее считалось плохой приметой. На Руси солью встречали гостей, а в Японии до сих пор посыпают порог магазинов, чтобы привлечь удачу.
0: Теперь буду знать.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Самое древнее село Билибинского района – Островное. Оно было известно еще в 17 веке. Прославилось Островное благодаря ярмаркам, которые собирали здесь оленеводов и охотников со всей Чукотки. Жаль, что в то время там не было радиопурга, которое сегодня можно слушать в Островном на частоте 101.6 FM.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Покрасить труднодоступные места на радиаторе можно без кисти. Наденьте на руку целлофановый пакет, а сверху старый носок. Окуните носок в краску и аккуратно пройдитесь по всем изгибам батареи. Так вы покрасите даже сложные участки, а руки останутся чистыми.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Можно бесконечно штудировать в интернете статьи в стиле «10 привычек сильных мира сего» или «Как стать успешнее за 30 дней», но при этом ни на шаг не продвинуться к достижениям. По правде говоря, мы и сами не сможем вспомнить, сколько подобных советов проглотили за завтраком или пока добирались до работы. Уясни одно, ты не добьешься успеха, пока не начнешь действовать. Просто действовать. Как известно, профи считаются те, кто делает чуть больше, чем необходимо. Это касается как спорта, так и карьеры. Причем рекорды должны быть ощутимы для тебя самого больше, чем вчера. Продуктивность. Чем полгода назад. А вот равняться на менее удачливых конкурентов – занятие бестолковое. Лучше приподними планку, как минимум приложи усилия к тому, чтобы окружить себя по-настоящему талантливыми людьми. Потому что чахнуть в окружении середняков – все равно, что бег на месте.
0: Территория мужчин.
1: Нагрудный платок в кармане пиджака – та самая стильная деталь, которую я сравниваю с вишенкой на торте. Можно обойтись и без него, но с ним, как ни крути, интереснее – настроение в кармане. Платок можно носить как со строгими, так и с неформальными костюмами, а также с самыми разными пиджаками, даже если ты надеваешь их с чинусами или джинсами. Главное не забывать, что по прямому назначению нагрудный платок не используют. Для того, чтобы вытереть слезы даме, должен быть альтернативный вариант во внутреннем кармане. Конечно, наука складывания карманного платка сродни завязыванию галстука. Не так-то просто сделать это легко и непринужденно. Начни с простого метода, который называют президентским. Кладем платок на ровную поверхность, складываем пополам, помещаем в карман. Ну а видимая часть корректируется в зависимости от глубины кармана.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Через дожди, храня свет моих глаз.

0: Эти нити в наших сердцах соединить.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Здравствуйте, путешественники! Представьте себе невероятное зрелище. Перед вами возвышается идеальный снежный конус, уходящий в облака на высоту почти в 5000 метров. Из его жерла поднимается столб белого дыма, напоминая, что перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
1: Отправляемся в путь!
2: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
1: Путешествуем всей гурьбой!
2: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
1: Еду, куда хочу.
2: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
1: Путешествие без преград.
2: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах – не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
1: Открываем новый горизонт.
2: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
1: Посмотрим, куда заведет.
2: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня у нас к чаю печенье, которое тает во рту. Вообще-то я не люблю это выражение, но здесь по-другому и не скажешь. Делюсь рецептом песочного печенья. Оно получается нежное и очень вкусное. Что нам понадобится? Сливочное масло 250 граммов. Растительное масло 100 мл, 500 граммов пшеничной муки, 4 столовых ложки крахмала, 200 граммов сахарной пудры, 100 граммов теста плюс 100 граммов на посыпку. Ванильный сахар 1 пакетик. Здесь все идеально, попробуйте приготовить, не меняя ничего. Да, можно убрать из рецепта сливочное масло, да, можно взять другую муку, вместо сахарной пудры добавить просто сахар. Что будем делать? К мягкому сливочному маслу добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и взбиваем миксером до пышности. Теперь вливаем растительное масло и еще раз хорошо перемешиваем. Просеиваем крахмал и частями муку. Замешиваем мягкое пластичное тесто, делим его на части и с каждой катаем колбаску, придаем ей прямоугольную форму и нарезаем на небольшие кусочки толщиной 1 см. Выкладываем их на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20-30 минут до румяности. Теперь каждую печенюшку обваливаем в сахарной пудре. Вот и все, нежнейшее рассыпчатое печенье готово. Наливайте чай и наслаждайтесь. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Радио Пурга.
1: Скажите детям, что в этой жизни

Скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью, легко обедал.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда мы слышим слово «ледник», перед глазами возникает картина сверкающих белых массивов, медленно сползающих со склонов гор. Но что, если я вам скажу, что есть ледники, состоящие не изо льда, а из соли? И они вообще не тают, а наоборот, растут словно застывшие вулканы. Но как же такое возможно, и где можно увидеть это редкое природное явление? Соляные ледники – это удивительные геологические образования, которые напоминают горные массивы. Они возникают в местах, где глубоко под землей находятся древние пласты соли, оставшиеся после высохших морей. Под давлением вылеживших пород соли начинает медленно подниматься вверх, ведь ее плотность ниже, чем у окружающих осадочных пород. Со временем она прорывается на поверхность, формируя необычные застывшие соляные потоки, которые напоминают языки лавы. Но в отличие от вулканов, этот процесс идет невероятно медленно. Да что-то медленно, миллионы лет.
0: Территория.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Я почти уверена, что авоська вызывает у вас ассоциации лишь со временами советского дефицита. Тогда каждая женщина носила этот вязаный крючком мешок в недрах дамской сумки на всякий случай. Мало ли, в магазин завезут сливочное масло или халву, и в чем нести домой купленные на 3 месяца вперед стратегические запасы продуктов. И вот представьте, в наш век пластиковых пакетов модные блогеры снова вспомнили об авоськах из прошлого наших мам. Ведь это отличная замена сумки-шоперу. Она, конечно, хоть и заслужила звание модной классики, но уже порядком поднадоела. Так что выбирайте яркую модель авоськи и смело выгуливайте ее по супермаркетам. Но модные бренды, которые выпустили к осени свои вариации этой сумки, не жалели фантазии. Авоськи стали делать из кожи, из неопрена и из хлопка. Вариантов масса. Причем все они настолько хороши и необычны, что точно впишутся в контекст современного мегаполиса. В конце концов, нужно же нам хоть как-то отличаться от толпы. Как только в город приходит настоящая осень, волей-неволей приходится переобуваться в сапоги и желательно не на тонкой шпильке, чтобы можно было при необходимости перепрыгнуть через лужу. В этом сезоне дизайнеры нам явно пытались облегчить жизнь. Они предложили модницам удариться в ретро. Полусапожки до середины щиколотки с круглым носом и толстым каблуком. То, что нужно. Удобно, практично и стильно. Такие сапожки можно надеть и под брюки, и под джинсы, и под юбку. Они отлично сочетаются и с твидовым пальто, и с курткой-бомбер. Ну а если скучные расцветки вам притят даже в промозглый сезон, поиграйте в лето. В новых коллекциях можно найти сапоги даже с цветочным принтом. Смотрятся они явно интереснее простых черных моделей. Ну а в те дни, когда дожди уступают место осеннему солнцу, смените полусапоги на роскошные замшевые ботфорты. Пусть они будут не столь вызывающе высокими, как у героини Джулии Робертс в фильме «Красотка», но точно сантиметров на 7 выше колена.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы?
1: В XIV веке европейские рыцари демонстрировали статус через скатерти. Чем тоньше полотно и сложнее вышивка, например, золотыми нитями, тем выше положение. После пира хозяин мог разрезать ее на части. Так возникла традиция сувенирных салфеток. В Венеции скатерти красили шафраном, чтобы показать, семья может себе позволить даже золотые ткани.
0: Теперь буду знать.

На юге Чукотки среди бесчисленных сопок спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села Ирина Владимировна Кавье считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Минутка здоровья.
1: Почему вы не можете заснуть, хотя ужасно устали? И мозг внезапно решает: отлично, самое время вспомнить все неловкие моменты жизни с детства. И дело не в том, что вы недостаточно устали. Очень часто проблема наоборот, в гиперактивации нервной системы. Когда мы долго живем в стрессе, тревоге, перегрузке, организм привыкает быть в режиме опасности. Кортизол, адреналин, постоянное напряжение, мозг буквально остается настороженным. И получается странная ситуация. Тело хочет спать, а нервная система считает, что сейчас не время расслабляться. Чем сильнее человек пытается, тем больше тревоги вокруг сна и тем хуже все работает. Что реально помогает с точки зрения науки? Стабильный режим, меньше яркого света вечером, снижение общей тревожности, не лежать часами в кровати в борьбе со сном. CBT-1, терапия бессонницы, это вообще первая линия лечения хронической бессонницы. А что можно сделать в моменте, чтобы побыстрее заснуть? Не лежите в кровати, займитесь чем-нибудь нудным. Заранее примите теплую ванну, включите спокойную музыку. Не смотрите что-то, что может вас увлечь. Шторы-блэкаут, повязка на глаза и таблеточка мелатонина, особенно в летние белые ночи, помогут быстрее и крепче заснуть.
0: Минутка здоровья.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Друзья, в неприятном запахе на кухне часто виноват не пакет с мусором, а стенки ведра, в котором он находится, и на которых скапливаются бактерии. Избавимся от этого раз и навсегда, за 3 шага. Сначала проведите тщательную очистку, промойте ведро горячей водой. На дно насыпьте столовую ложку пищевой соды и немного геля для мытья посуды. Тщательно протрите губкой, уделяя особое внимание крышке и углам. Затем устраняем запах. Ополосните ведро и протрите его раствором, состоящим из воды и уксуса в равных пропорциях. Это не маскировка, а настоящая дезинфекция. И самое важное – обязательно вытрите ведро насухо, ведь влага – это корень проблемы. Для профилактики перед тем, как положить новый пакет, насыпьте на дно ложку соды. Теперь на кухне будет только свежесть.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы садитесь за стол, и ваш ужин начинает шипеть, хрустеть и даже петь. Не потому что испортился, а потому что некоторые блюда просто не могут молчать. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про еду, которая не только вкусная, но и звучная. Речь о реальных продуктах и блюдах по всему миру, которые издают звуки во время приготовления, подачи или даже в тарелке. Это не фокус, это физика, химия и немного магии кухни. В Японии знаменитый десерт кацудзё подают на раскаленной плитке. Сахарная корочка трещит как лед, а пар шипит как змея. Официант предупреждает: не трогайте сразу, он еще поет. А в Мексике есть блюдо моле де оло, которое готовят в глиняном горшке. Когда его ставят на стол, глина продолжает потрескивать от жара, и звук считается знаком, что блюдо живое. А если молчит, значит остыло. Самый громкий пример – это шипучие конфеты вроде Pop Rocks. В них заключены микроскопические пузырьки углекислого газа. Как только они попадают в рот, начинается мини-фейерверк на языке. Дети до сих пор уверены – если запить их колой, можно взорваться. Спойлер, конечно же, нет. И да, есть и тихие звуки. Рисовые хлопья в молоке издают мягкий хруст, как дождь по крыше. Карамель, остывая, потрескивает, как костер, а свежесваренный кофе в турке булькает так, что можно определить силу напитка по звуку. В Турции даже есть традиция: когда варят кофе для гадания, то слушают, как он поет в джезве. Громкий бульк – это к радости, тихий – к размышлениям, а молчаливый – к новому завариванию. Конечно, бывают и казусы. Кто-то испугался, когда салат захрустел слишком громко. Другой раз в ресторане все замерли, услышав, как десерт зашипел. Один ребенок из США целый год не ел Pop Rocks после того, как друг сказал, что это звуки маленьких призраков. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы ваш обед начал издавать звуки, стали бы вы слушать, что он вам рассказывает?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Не спи, а то замерзнешь. Радио Пурга.

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе в дополнение к федеральным мерам поддержки реализуются региональные меры социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев. Меры социальной поддержки предоставляются участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев при условии, что гражданин уходил в зону проведения специальной военной операции с территории Чукотского автономного округа. Для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрены выплаты в зависимости от степени тяжести. При тяжелом ранении выплачивается 1 миллион рублей, при легком ранении – 500 тысяч рублей. На Чукотке предусмотрены выплаты за получение государственных наград Российской Федерации, включая ордена и медали, а также звание Героя России. В случае гибели участника специальной военной операции, членам его семьи выплачивается единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей. Право на получение выплаты имеют супруги, дети и родители погибшего. При их отсутствии право на получение меры поддержки предоставляется совершеннолетним детям, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также лицам, признанным судом фактическим воспитателем погибшего. Подать заявление на получение выплаты можно через филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Фонд работает по принципу единого окна. Специалисты оказывают помощь в подготовке документов, принимают заявления и сопровождают заявителя на всех этапах оформления меры социальной поддержки. Дополнительную информацию о порядке предоставления выплат можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, понедельник-пятница с 9 до 18 часов по телефону 2-10-51 2-10-60.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: «Как сохранить деньги».
1: Нинкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке. Сегодня мы расскажем, как не стать жертвой черных кредиторов.
1: Нинкри Асумани Перекыута там юнгутку толь атлеты. На Асумани Ильитку Хината Амбанка Кнкама. Ма Асумани Ильитку Организация Кнкама Кути Кооперативы Нкама Ломбарды. Нханалта Валялькальтети Укилита Банка Кина России. Тантаньянка Организация Откалипатат Валята Сайта Ка Банка К России. Нкама Витяюши Приложения П СБП Онлайн Эура Уйне. Келик Туракавиты Расумани Ильитку Ркнингат Мимут кутуль атлет. Ры асумани ильитку лет на асумани ильитку хэнэ 2% аль ом. Нкама нриткэн хэнэ период текилит ульти нкама райр атлмни ура тэлэнэн этэм. Нмани пире хэнэ тэ страховка лты таньянгэн витэм. Аны асумани пире нэна ратимаунгэнэн нинвалэ тэм винрэттумгэт нами саткэнэт. Ры асумани ильитку л агаймангэн. Я хенаттен масата сини тильхиот пинхуна. Нынынне пасыумани перекшымге ура уйнем тарцак шуттем. Мыкыз ата ры асыумани ишеткул ата. Мыкыз ата ры асыумани ишеткул анынат хената райр атынхуна ныр амин криварынкэм. Пур утан перем. Еурен тилкын тэвкэм келит ультэм. Ратен мыс аван каман канати укелив етнаме сатва хената. Асын кена тен мысата нка гайман нкалет вахна тен хунам рапалкан тау юл калте ямакан камен меса кулэ алом кун пахтен гитер книт кэти укелет. Евран рагасы мани перекрати маунина организация кам акалей патык ваклен реестра ка банка к России винреты гуд тангеты интернет приемную банка от России анкаматы келинг правоохранительные органы. Евра рагасы Асумани ильиткул ад синитам, асын атан рент пилхнта унхин атан, нууюл аухин атам, сирмин лейвил ата инхунанет улр пилхнта ука асын ата винретай гута хититак федеральная служба ута судебные приставы. Кнымгал аур кнетка синиткин атан камтумгатам, асароки ута катвар кнетка темлимут кутул ат урагал атам, гатам ухлир кнетка синиткин аткелит ультим.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Мы давно привыкли к тому, что поезда крайне непунктуальны. Более того, что они ходят, как им заблагорассудится.
3: 1910 год, США, происходят странные даже по российским меркам вещи.
4: Граждане, пассажиры, встречающие, на первый путь прибывает скорый поезд.
2: О, ну наконец-то!
4: Стоянка 10 секунд. Возможно, она будет сокращена.
5: Что?
4: Выход к поезду через тоннель, хотя вы все равно не успеете.
5: Что?
3: Объяснение этим удивительным событиям все же существовало. 29 мая 1910 года в США состоялась гонка между поездом и самолетом. Несмотря на все ухищрения железнодорожников, победил самолет.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня пятница, 29 мая. В Астане прошли масштабные переговоры Владимира Путина и Касым Жомарта Токаева. Как пишет ТАСС, лидеры подписали десятки соглашений о сотрудничестве в энергетике, здравоохранении и других сферах. Стороны уже реализуют 70 крупных проектов. Российские инвестиции в экономику республики достигли 30 миллиардов долларов. Среди новых инициатив – открытие филиала центра «Сириус» и проект беспилотных грузоперевозок между столицами. Обсуждалось и военно-техническое взаимодействие с учетом новой роли беспилотников. Россияне из всех регионов смогут заказывать медицинские справки онлайн. Как пишет РИА Новости, Минздрав планирует внедрить этот сервис по всей стране уже в этом году. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Пока система работает в тестовом режиме в Чувашии и Тюменской области. Через интернет можно будет получить сертификат о прививках, больничный лист, справку об отсутствии инфекционных контактов и медицинское заключение для уроков физкультуры. Ранее ведомстве отмечали, что активно решают и кадровый вопрос в отрасли. Приоритете привлечения специалистов по реабилитации и медицинской психологии. В Туапсинском округе завершили очистку всех пляжей от нефтепродуктов. Исключение составляют только городские территории. Там работы еще продолжаются. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, пишет РБК. Роспотребнадзор сейчас проверяет качество воды и следит за санитарным состоянием берега. Всего в этом сезоне в округе откроют 69 пляжей. На каждом будут дежурить спасатели и медики. Установят камеры видеонаблюдения. Напомню, загрязнение произошло в конце апреля после пожаров на нефтезаводе и морском терминале. К середине мая спасатели вывезли почти 31 тысячу кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Российские аграрии с начала года нарастили доходы от зарубежных продаж почти на четверть. Как пишет Лента.ру, вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что прибавку дал серьезный рост физических объемов поставок. По его словам, до конца сельхозсезона экспорт зерновых достигнет 60 миллионов тонн. Этот результат он назвал достойным и подчеркнул, что потребности внутреннего рынка полностью закрыты. И в завершении выпуска. В Амурской области фотоловушка запечатлела редкую сцену. Как передает Мир-24, бурый медведь и дикий кабан устроили совместную трапезу и мирно простояли рядом почти полчаса. Расстояние между животными не превышало метра, но агрессии они не проявляли. Камера зафиксировала такую картину дважды. Насытившись, хищник лег отдыхать, а кабан продолжил прогулку неподалеку. Зоологи назвали кадры большой удачей. Обычно эти виды конкурируют за пищу и избегают близких контактов. Специалисты связывают перемирие с обилием корма или особенностями характера конкретных особей. На этом у меня все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Утренное утро на волнах радио Пурга
1: начинается.
0: И мы словно три мушкетера сегодня, но только вдвоем.
1: Вчера, между прочим, я думала, что мы не акцентировали внимание на том, что мы считаем только рабочие дни.
0: Да.
1: Потому что
0: мы считаем только рабочие дни.
1: Потому что если считать все, то вообще путаница какая-то.
0: Как будто бы до лета считаем время.
1: Как будто бы до лета, но мы считаем не до лета.
0: Абсолютно
1: там куда
0: нет.
1: Куда поинтереснее повод. Хотя, что может быть интереснее лето, да?
0: Да.
1: Но оно неизбежно.
0: Неизбежно, конечно. Мы здесь будем одолевать скуку, грусть, как будто бы три богатыря, но нас опять же только двое.
1: Ну, мало ли, мы не знаем, найдется третий богатырь.
0: Короче, эфир этот мы сегодня сообразим на троих. Я, Катя и вы.
1: Вот именно, отлично придумано, кстати.
0: Спасибо, я очень сильно старался.
1: Ты со вчера готовился?
0: Нет, это была импровизация, потому что я сегодня шел и такой, я забыл придумать повод на цифру 3. И пока ехал, я забыл, что забыл.
1: И сегодняшний день, кстати, не считается.
0: Почему? Почему?
1: А, до, ты считаешь, до дня Х.
0: Конечно.
1: А, ну тогда считается сегодняшний день, еще
0: да.
1: И 1 и 2 июня, а вот 3 июня.
0: А там мы не знаем, что будет. Но
1: Ваня
0: страшно.
1: Пока еще не придумал.
0: Но
1: утром
0: страшно,
1: шел и думал,
0: страшно.
1: Что не придумал.
0: Если бы мы знали, то ну, мы не
1: страшно,
0: знаем,
1: очень страшно. На самом деле, да.
0: Так что, друзья, Екатерина Трегуб.
1: Иван Семиклетов.
0: Мы говорим вам сегодня.
1: Доброе утро!
0: Пожалуйста,
1: проснитесь. Нам просто надо подняться.
0: Битбокс был.
1: Пожалуйста. Просыпайтесь, пожалуйста. Ой, я сегодня тоже, мне бы кто тоже так сказал. Я не могу.
0: Кать, просыпайся. Бодрись, веселись, получай удовольствие от сегодняшнего дня, как и наши слушатели. Сегодня, Кать,
1: пятница. Да, кстати.
0: Как поднять человеку настроение. Вот, просто сказать, что сегодня пятница. Да, впереди выходные, а после выходных мы будем врываться в лето. Класс.
1: Нравится.
0: Такой. Погода при том, что вчера была какая-то очень хорошая, что сегодня ты
1: я идешь. В шоках, я увидела первые строчки прогноза погоды. Это что такое вообще?
0: Да. Я вчера в районе часа дня, у меня небольшие съемки были, и я в футболке на улице не замерз. Футболке стоял, снимал, не замерз, Катя.
1: С начесом меховой?
0: Нет,
1: с
0: просто.
1: С длинным рукавом?
0: Просто.
1: С капшоном?
0: 5 минут какого-то невероятного удовольствия. Надеюсь,
1: классно.
0: Что сегодня будет так же классно и тепло, но все подробности прямо сейчас.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибины сегодня, внимание, готовы? +20, +23, ясно, без осадков.
1: Ванюски +20, +22. Ясно, солнечно, осадков не будет.
0: СПФ не забываем мазать на кожу, чтобы не подгореть. В Певеке +9, +11, ясно, без осадков.
1: На Юне +2, +4, ясно, осадков не ожидается.
0: В Эквикиноте +7, +9, малооблачно, без осадков.
1: Ой, ну в Белинксе все никак. -2, -4.
0: Да не так уси-таки.
1: Облачно, осадков не ожидается.
0: В Марково +17, +20, ясно, без осадков.
1: В Беринговском +5, +7, малооблачно, осадков не будет.
0: Проведение +6, +8, ясно, без осадков.
1: В Лаврентии около нуля, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: В Анадыре малооблачно, без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду, температура воздуха +3, +5.

0: Друзья, сегодня вместо темы дня кое-что будет. Но будет чуть-чуть попозже. Да. И там, конечно, нужно быть максимально вовлеченными. Если вы хотите какой-то бонус от того, что мы выложим в нашем телеграм-канале.
1: Ну, бонус, подарок.
0: Не как ты все говорить. Сразу в викторину перевела? Я тут интригу пытаюсь держать. Что же это будет, тема дня или викторина? И как подарок.
1: Ну, утро, знаешь ли, может, кому-то сложно сейчас просыпаться. А так вот я сказала, они такие, ой, как хорошо.
0: Еще и пятница, еще и подарок.
1: Еще и подарок, да. Еще и надо вовлеченным быть. Ну, ладно, это сделаю.
0: Ну, ладно, я ложку дегтя еще подкину, но там постараться надо. Ну, просто так не получится, что такие.
1: Прямо из кожи вон вылезти надо будет, ребята.
0: Надо седьмым ботом и зайти просто.
1: Куда мы привели? Мы хотели человеков подбодрить с утра.
0: А вот такие эмоциональные качели у нас с утра.
1: Ой, в общем, да, будет викторина, друзья, в следующем часе. Ладно уже, как вы любите вот это долгоиграющее, длинное, на все отмороженное утро. Как-нибудь.
0: Будет или не будет?
1: Если бы мы знали, что это такое.
0: Выиграют или не выиграют? Не знаю. Вот вы можете сегодня на ромашке погадать, на самом деле, вот по этому поводу.
1: А что, как сегодня день гадания на ромашке отмечается?
0: Да.
1: Как я догадалась?
0: Да. Где сейчас ее взять?
1: Можно рисовать.
0: Да. Кто мешает? Вот придете на работу, первый часик, пока разгоняетесь, ромашку нарисуете.
1: Рисуете, вырезаете, раздаете всем коллегам и гадаете.
0: А вот на что будете гадать тут, как говорится, ваша воля и фантазия.
1: Ли любит, не любит. Вот так же надо гадать.
0: А если на уже есть вторая половинка, которая точно любит?
1: Ну откуда ты знаешь? Ну вот ромашка и вот ромашка
0: и потом на обед приходишь и такой... Ты чего?
1: Нам надо поговорить.
0: Да, это 20 лет душа в душу, а тут вот ромашка показала.
1: Свеженарисованная, да?
0: Да, мной же. Так что нет, тут тоже, пожалуйста, поаккуратней.

0: Ведь мороженое утро на радио Пурга.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня тот самый день, когда стоит сосредоточиться на личных делах и планах, потому что в коллективе любая инициатива Овна может оказаться наказуемой или привести к последствиям, которых Овен совсем не ожидал.
1: Тельцы. Сегодня Тельцу звезды рекомендуют немного поплыть по течению и уподобиться герою фильма «Всегда говори да». Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться.
2: Близнецы.
0: Сегодня все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться близнецам легче обычного. Их может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции.
1: Раки. Сегодня день, когда окружающие будут настроены к раку благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому, если у рака есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух.
2: Львы.
0: Сегодня льву следует прислушиваться к советам окружающих, даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же, наоборот, натолкнут на ценную идею.
1: Девы. Сегодня звезды советуют деве держать свои идеи, особенно новаторские, при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным.
2: Весы.
0: Сегодня звезды советуют весам не изобретать велосипед. В конце концов, его уже давно изобрели. Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, весам стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до них решали другие.
1: Понял.
0: Сама ничего не делай.
1: Да.
0: Проси людей подсказывать.
1: Хорошо. Скорпион. Сегодня Скорпиону следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом.
2: Стрельцы.
0: Сегодня даже самые простые, рутинные дела у стрельца могут продвигаться кое-как со скрипом. И дело не только в том, что стрельцы будут мучительно трудно к ним готовиться. Просто то и дело буквально на пустом месте у стрельца могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат.
1: Козероги. Сегодня Козерога может буквально распирать от желания внести в свои дела свежую струю, поделившись с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно.
2: Водолеи.
0: Сегодня день Водолея пройдет под бумажным флагом. Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы.
1: Рыбы. Сегодня рыбы вполне возможно захотят в чем-то рискнуть, но звезды делать это категорически не советуют. Их представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Я буквально сейчас гляжу в календарь праздников и вижу там Всемирный день здорового пищеварения, а у меня в голове мем, который ты скинула вчера, где два котика разговаривают друг с другом, и один из них говорит: «Я поклонник здорового питания». Другая: «Так ты же живешь все подряд». Так разве это не здорово?
1: Здорово.
0: Вот. Так тоже можно праздновать день здорового пищеварения.
1: Так, вот такой праздник сегодня, а еще ни маковой росинки не было. Так говорится, кажется.
0: Ну, получается, что не было.
1: Надо идти искать пропитание.
0: Росинку?
1: Пропитание искать. Ты сейчас дальше сам веди, а я пойду найду.
0: Пропитание?
1: Да.
0: Но если только на двоих будешь искать.
1: Ну, конечно, как не на двоих-то?
0: Ты кто, съешь где-нибудь одна, придешь, скажешь: «Я не нашла, простите». А у самой губы от жира блестят.
1: Что?
0: Я что? Я тебя не знаю. Знаю, конечно.
1: Схожу сейчас шаурму где-нибудь раздобуду, принесу. Будешь?
0: Буду, обязательно.
1: Хорошо.
0: И опять же, если ты пойдешь и встретишь людей, которые куда-то не спешат, но ты понимаешь, что они с дипломатом каким-то идут в костюме, ты поторопи их, потому что все-таки, несмотря на пятницу, день-то рабочий у нас продолжается, точнее, он начинается в 8:49 на часах студийных, а это значит, что через 10 минут вам уже на работе пожелательно быть.
1: Да, если вы сейчас еще ничего не делаете на работе, идите на рабочее место и там продолжайте ничего не делать. Ну, чуть-чуть там, я не знаю, пока чайник кипит, вот так. А то скажу, что мы тут плохие советы раздаем. Не-не-не-не-не.
0: Ну, ты же подразумеваешь, если есть возможность, ничего не делать и вести.
1: Ну, естественно. Ну,
0: если вам ничего за это не будет.
1: Такие советы даже раздавать не надо. Мне кажется, каждый человек совершенно спокойно с этим справится сам.
0: А я вот всегда против того, чтобы в пятницу так вот безалаберно рабочий день как-то проводить. Потому что по одной... Не надо вот отодвигаться на кресле, глаза закатывать. Потому что ты вот так вот пофилонишь.
1: Да.
0: А потом тебе в субботу, как вызовут, скажут: «А ты вот почему не доделал?»
1: Да, это редкость. В понедельник это обычно было, вот, происходит.
0: Ну, чтобы и редкости не было.
1: В понедельник люлей дадут. Ну и ладно, зато выходные.
0: Это же не я, это я потом будущий. Это его проблемы, да?
1: Да, надо... Ой-ой-ой-ой-ой, вот так надо сделать.
0: Нет, нет, лучше поработайте сегодня хорошо, чтобы хорошо потом отдохнуть. Вот это хороший, правильный совет.
1: Ну ладно, соединяюсь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. «Росатом» переходит к новому этапу строительства плавучей АЭС для Чукотки. Компания завершила изготовление первой реакторной установки «Ритм-200С» для головного плавучего энергоблока ПЭП-106. Это первый из четырех блоков, которые предполагается использовать для энергоснабжения проектов освоения Баймской рудной зоны. Госкорпорации сообщили, что проект станет первым в мире примером низкоуглеродного энергоснабжения промышленного производства с помощью ПЭП. Изготовление реактора открывает следующий этап работ – монтаж ключевого энергетического оборудования в корпус станции. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, корпорация последовательно развивает линейку плавучих энергоблоков и намерена предлагать инновационные решения малой мощности как российским, так и зарубежным партнерам. Напомню, ввести в строй первый атомный плавучий энергоблок ПЭП-106 на Чукотке планируется в 2028 году. В Анадыре пополнение в штате окружной больницы. Новый врач-онколог Елена Майер и детский хирург Артем Айвазян уже принимают пациентов. Елена – выпускница медицинского университета Нижнего Новгорода. Девушка вернулась в Анадырь, где прошло ее детство, чтобы помогать жителям Чукотки. Детского хирурга Артема Айвазяна в окружной больнице ждали больше 5 лет. Должность оставалась вакантной все это время. Врач поделился подробностями своего переезда.
2: Приятно удивлен отношением руководства к будущему работнику, и по приезду я в этом убедился, что такого отношения со стороны руководства к работнику, как здесь, я больше нигде не встречал. А программа «Земский доктор» – это как приятный бонус. Я 10 лет практически работал в Калининграде, потом с 2022 года по 2025 год я был в Ереване, там заведовал отделением детской хирургии и неонатальной хирургии. Это хирургия, которая занимается новорожденными детьми с врожденными пороками развития. А после уже этого я переехал сюда.
1: Ранее экстренные операции детям проводили взрослые хирурги, а плановая помощь почти отсутствовала. Пациентов отправляли в Хабаровск, Москву и Владивосток. Добавлю, оба врача приехали по федеральной программе «Земский доктор» с 2023 года. Она привлекла на Чукотку уже 63 специалиста. А в этом году планируют принять еще 27. Сейчас

дефицит кадров в регионе минимальный за последние 3 года. Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз некоторых овощей и ягод из Армении. Как сообщили ведомстве, под запрет попали томаты, огурцы, перцы, зелень и клубника. Причиной стали участившиеся фитосанитарные нарушения. Только в этом году выявили 181 случай обнаружения карантинных объектов в армянской продукции. Проверки на местах также показали проблемы с системой отслеживания поставок. Ряд экспортеров уклонялся от фитосанитарного контроля. Ведомстве подчеркнули, что решение продиктовано заботой о безопасности российского рынка. И в завершении выпуска. В России предложили дать гамбургеру новое имя. Среди вариантов – котлетник, кокошник или ленинградский бутерброд. Об этом пишет «Комсомольская правда». Авторы инициативы вспоминают исторический опыт, когда французская булка превратилась в привычную городскую. Мгновенной перемены эксперты не ждут, но уверены, что новое название постепенно войдет в моду. Чтобы бизнес успел перестроить меню и вывески, ему предлагают дать переходный период в 1 год. Идея стала частью кампании по борьбе с англицизмами и защите русского языка в публичном пространстве. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: всем доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Вот такое вот театральное немножечко с утра, потому что сегодня вот на таких настроях и нужно быть чуть-чуть гипертрофированных.
1: Потому что пятница?
0: Потому что пятница, конечно. Она же всегда включает какие-то новые процессы в организме. Ты вот с понедельника по четверг в автономном режиме
1: ожидание чего-то вот.
0: Да. На самом деле психологи говорят, это неправильно. Нужно и в понедельник, вторник, в среду, в четверг жить так,
1: тоже как будто ждать бы... чего-то. Всю неделю ждать?
0: Нет, как будто бы сегодня пятница. То есть не надо ожидать выходных. Получайте удовольствие от дня сегодняшнего.
1: Волнуюсь я, если жить каждый день, как
0: не
1: будто бы
0: те
1: сегодня
0: шаблоны
1: пятница.
0: Поведения. Я про другое говорю.
1: То я долго не протяну.
0: Я немножечко про другое. Про психологические вещи.
1: Ладно, ладно, я поняла.
0: Поэтому, правда, сегодня получаем удовольствие. Она... немножечко бодрит с самого утра. Мы, правда, ожидаем, что скоро выходные, мы можем заняться тем, чем хотим. Плюс...
1: или ничем.
0: Погода, я так глянул чуть-чуть.
1: Будет классная?
0: Да, будет хорошая, будет безветренная.
1: Ой, как здорово, завтра солнечная. Нам будет хорошо убираться на субботники.
0: Да, но это лучше, чем когда холодно, дождь и вот
1: слякоть. Ну, я об этом же, я об этом и говорю.
0: Так что, друзья, получаем удовольствие и от сегодняшнего дня, и от предстоящих выходных, да и вообще от всей недели, я думаю, вы тоже получали удовольствие. Мы как минимум старались с утра вас взбодрить, как-то растормошить, чтобы вы такие...
1: Я очень надеюсь, что это работает. Я искренне в это верю, что люди, которые нас слушают... Ну, я понимаю, что есть, наверное, те, кому просыпаться по утрам сложно. Если он нас включает, а мы тут хихихаха, мы заколебали своими вот этими вот хихоньками.
0: Бесит, а потом... выключить не могу.
1: Да, продолжайте, да? Но потом вы разгоняетесь вместе с нами, и в итоге мы к 12 часам уже все на веселе, на подъеме, да, и у всех классное настроение.
0: Да, ну и, конечно же, еще чуть-чуть хочется вам его приподнять, потому что... практически вся 95% вот той информации, которую мы сейчас вам дадим, она классная. Есть там один нюансик, но вы сами его услышите. Прогноз погоды прямо сейчас.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино +20, +23, ясно и без осадков.
0: В Анюське +20, +22, ясно, без осадков.
1: В Певеке +9, +11, погода ясная, осадков не ожидается.
0: На Айоне +2, +4, ясно, без осадков.
1: В Эквикиноте +7, +9, малооблачно, осадков не будет.
0: В Биллингси -2, -4, про это я и говорил, облачно, без осадков.
1: В Марково зато +17, +20. Ясно и без осадков.
0: В Беринговском +5, +7, малооблачно, без осадков.
1: Проведение +6, +8, ясно, осадков не будет.
0: В Лаврентии -1, +1, переменная облачность, без осадков.
1: В Анадыре сегодня малооблачно, осадков не будет. Ветер западный 2 метра в секунду, температура воздуха днем +3, +5.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Регулярная диспансеризация по полису ОМС выявляет серьезные заболевания и риски их развития. Одно из них – вирусный гепатит С. Запишитесь на обследование по полису ОМС. Бесплатный тест на антитела к гепатиту С доступен гражданам с 25 лет раз в 10 лет. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru. АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32301 от 30.07.2024 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: АБВГД.
1: Йокала мене.
0: ГИБДД.
1: Стоп, стоп, стоп. Давайте по буквам.
2: Друзья, давайте по буквам сегодня. Взбодримся, так скажем, раскочегарим нашу фантазию на максимум, потому что, как мы говорили в начале прошлого часа, сегодня будем бороться за подарок в викторине, долгоиграющей, которая называется «По буквам».
1: Да, и сегодня мы будем с вами расшифровывать аббревиатуру АЗС.
2: Да, автозаправочная станция, пожалуйста, не пишите.
1: Ну, мы знаем, что кто-то из вас обязательно напишет. Подарок вы за это не получите. Получите только закат моих глаз. В общем-то, даже наших, я так думаю. Вот. Ну, а как-то оригинально, креативно, смешно, классно. Вот такие варианты писать нужно в комментариях в нашем телеграм-канале Пурга Радио. Если нет такой возможности, пожалуйста, пишите нам в Макси свои варианты по номеру 924-789-2222.
2: Да, ну и в завершение отмороженного утра мы подведем итоги и выберем одного. Иногда бывает, что и двух победителей. Угу. Не сходимся мы во мнениям, а выбираем с Катей мы. То есть это все на нашу вкусовщину ложится. Потому что иногда у Кати игривое настроение, она ищет какие-то смешные комментарии. Вот она как хочет чего-то. А у меня наоборот, вот хочется драматизма и глубины какой-то. И я тоже нахожу подобный. И начинается спор, и мы такие, а чего это мы спорим? Два подарка.
1: Так что, друзья, чуть-чуть поработали, на чаек прервались. И вперед, пишем в комментариях свои варианты. Чем больше, тем лучше. Мы никогда вас не ограничиваем, потому что знаем, что часто бывает так, что как раз-таки к концу отмороженного утра ваша фантазия разгоняется так, что не остановить уже.
2: Это же викторина, прямое подтверждение вот этой поговорки, что хорошая мысля приходит опосля.
1: Да.
2: Когда вначале вы накидываете, а потом такое озарение под конец самый такие, вот он гениальный комментарий, вот она гениальная расшифровка. Поэтому старайтесь, пишите, не ограничивайте себя чем-то одним, получайте удовольствие от этой викторины, и кто знает, может быть, вы получите и подарок.
1: Мы готовы, все, уже готовы принимать ваши комментарии. Ждем.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Можно задать вопрос из личной жизни?
2: Задавай.
1: Ты на свидание во сколько первый раз пошла? Ну, вот прямо, что полноценное свидание.
2: Я не помню, у меня были вообще свидания. Я так быстро все забываю. Или было так много? Ну, не знаю, Ваня.
1: Ну, примерно.
2: Что считать свиданиями, не знаю, просто, ну, наверное, лет 16.
1: Лет 16. А первый раз захотела сходить на свидание во сколько?
2: В 4.
1: Вот, все, великолепный ответ, потому что он подводит к моей новости. Дело в том, что девочка, да, молодец, девочка 5-6 лет идет с папой по улице, мама их снимает, и он говорит: пап, я хочу ходить на свидание, я видела фильм, вот это вот все. Папа сказал: конечно, я разрешаю тебе ходить на свидание до 18 лет. Но если ты обгонишь меня в спринте.
2: Хитро.
1: И она такая: хорошо, папа. Они встали на дороге, машин не было, и сказали маме: считай до 3. И папа, знаешь, вот как показывают вот в фильмах, просто снимает один тапочек, он в кроксах был, один тапочек, второй тапочек, встает в позу реально марафонца, спринтера какого-то, дочка на него
2: хотя
1: смотрит.
2: В принципе, у него бы и так все получилось, по сути дела.
1: Но там из разряда максимально дать понять, что ты до 18 лет никогда меня не обгонишь. И когда мама досчитала до 3, они стартанули, и до 3 мама еще не успела.
2: От папы осталась
1: только пыль, да? Да, еще раз досчитать, он уже был возле мамы, а девочка сделала 2 шага и такая: я ж никогда не буду на свидание ходить, получается. Мне кажется,
2: прикольно,
1: это
2: очень мило.
1: Классно, да. Но хотелось бы посмотреть, повторится ли эта ситуация лет через 10, когда ей, правда, будет 16 лет.
2: Да ну, вряд ли. Я вообще очень люблю смотреть ролики, часто собирают такие про пап, их реакцию, и, ну, конкретно с дочками, да, и там разного возраста, от вообще малышей, там, от 2-леточек до уже, ну, совсем взрослых девушек, когда показывают, что там, допустим, за ручку с мальчиком там или еще что-то,
1: да.
2: И реакцию папы, это так, да, вообще не передать, какие они бывают.
1: Я
2: разные.
1: Я видел похожий ролик, где это просто чей-то большой день рождения, и там,
2: да,
1: тоже,
2: да,
1: девочке,
2: да,
1: лет,
2: да,
1: ну, 10, наверное, вот так вот, и она танцует с мальчиком, просто отец такой:
2: да,
1: я тебя разорву, из этого помещения.
2: Ну, это классно, на самом
1: я
2: деле.
1: Я также интересно буду смотреть.
2: Не знаю, у меня такого не было, но мне кажется, это очень круто, и так и должно быть.
1: Да, я тоже так
2: Потому
1: считаю.
2: Потому что, ну, женщине женское прививается от папы.
1: Да?
2: Да.
1: Ничего себе.
2: Ну, женское, в смысле, самоценность женская, вот так я бы сказала.
1: Ага. Ну, с одной
2: Все
1: стороны,
2: Все остальное,
1: да,
2: у нас это базовые настройки.
1: По умолчанию при рождении появляется. Ну, мне эта новость очень понравилась, видео очень милое, и правда очень здорово, когда отцы, не обязательно с дочками, но и с сыновьями, в какой-то игровой форме доносят запретительные вещи. Это не просто, что нет, нельзя, забудь, никаких мальчиков, свиданий и прочего. Он такой: да, конечно, просто вот есть небольшой челлендж. Маленький.
2: Дети обычно: да, папа.
1: Да-да-да. Вот я просто делаю. Помню, как я был маленьким, мне тоже было лет 7, и мы шли с отцом в гараж, и я такой: да спорим, я тебя обгоню. Он такой: давай. Кто, как думаешь, обогнал? Конечно, не я.
2: Странно.
1: Мне было так грустно и обидно, потому что я думал...
2: Потому
1: я...
2: что ты уверен был, что все-таки ты, да? Обгонишь?
1: Я же Флэш вообще. Вот должен был вот так сделать. Все разбилось о суровую реальность.

Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: А вот что касается кармы, смотрите, если вы не напишете комментарий, то карма вас настигнет, и вы подарок тоже не получите. Да, я знаю, она не так работает.
1: Я думаю, как же мы будем потом в конце отморожки объясняться, почему остальных, кроме одного, карма настигла все-таки сегодня.
0: Это мы к чему? Мы призываем вас в наш телеграм-канал Пурга Радио. Там есть пост с темой дня. Там есть аббревиатура АЗС, и ее нужно расшифровать. Как-то оригинально, по-новому, смешно, интересно. Несколько комментариев можете писать вообще без всяких проблем, потому что мы в течение утра их читаем, и в завершении утреннего шоу мы подведем итоги и найдем ту победительницу или победителя, которые написали самый-самый классный комментарий.
1: Ту или тех тоже не знаем пока на данную минуту, потому что знаем, бывает по-разному. Так что думайте, фантазируйте, воображение включайте на максимум. И все свои классные варианты пишите в комментарии либо по номеру Макс 924-789-2222.
0: Абсолютно верно. А мы тем временем с разгона будем врываться в следующий час. Там мы услышимся вновь. Там будет еще одна викторина. Много хорошей классной музыки. Прогноз погоды, если пропустили. Новости пообсуждаем различные. Много чего классного и интересного. Напомню лишь, что у микрофона с вами этим утром Екатерина Трегуб
1: и Иван Семиклетов.
0: И каждому из вас мы говорим доброе утро. Просыпайтесь, бодритесь. Сегодня
1: пятница.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Улицы Анадыря вновь украсят яркие летние кашпо. Выпускники отделения овощеводства Анадырского многопрофильного колледжа начали производственную практику в теплицах предприятия «Живая зелень». Как сообщают «Вести Чукотка», сейчас студенты высаживают цветы, которые уже в июне украсят улицы окружной столицы. Для городского озеленения готовят георгины, лобелию, декоративную капусту и 12 сортов петуний. Руководитель предприятия Наталья Макатрова отмечает, что именно эти растения лучше всего подходят для местного климата и сохраняют декоративный вид до осени.
2: Я считаю, что наш город должен быть красивым, хоть короткое наше лето, но красота должна присутствовать. Где-то к 20 июня, дай бог, сойдет снег, и мы вынесем свои красивые цветы. Мои студенты работают. Я очень благодарна департаменту образования за то, что вот создали такой прекрасный проект о том, чтобы были студенты-овощеводы. Курс прекрасный. Получился такой некий симбиоз производства и учебного заведения.
1: Из-за особенностей северного лета цветы разместят не на клумбах, а в подвесных кашпо и деревянных катках. Так их проще защитить от непогоды и дольше сохранить цветение. Первая IT-компания появилась на Чукотке. Предприятие ВР зарегистрировало здесь бизнес и разместило штат. Оно намерено развивать проекты, которые востребованы в условиях Арктики. Речь идет о защищенных цифровых сервисах и системах связи для беспилотников, которые можно использовать при поисково-спасательных работах и организации экстренной связи в отдаленных селах. Выборы в Государственную Думу в этом году могут продлиться 3 дня. Глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия готова принять такое решение, опираясь на запросы самих избирателей, пишет РБК. По ее словам, 12 политических партий смогут участвовать в кампании без сбора подписей. Памфилова отметила, что ожидается высокая конкуренция. В среднем по 11 кандидатов на одно депутатское место. Примечательно, что 12% претендентов – это участники или ветераны спецоперации. И в завершении выпуска российская гимнастка Ксения Савинова открыла счет медалям на чемпионате Европы в болгарской Варне. Как пишет Лента.ру, она завоевала серебро в юниорском упражнении с обручем, набрав 26,350 балла. Тренеры сборной подавали протест на судейские оценки, но его отклонили. Золото досталось представительнице Болгарии, бронза гимнастке из Италии. Эти соревнования стали для россиянок первым крупным международным стартом за 5 лет, на котором они выступают под флагом своей страны. Чемпионат Европы в Варне продлится до 31 мая. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: этим мы и занимаемся все сегодняшнее утро и каждое утро этой рабочей недели. Пытаемся вас взбодрить и сделать так, чтобы вам не было скучно.
1: Да.
0: Многословно Екатерина вернулась из вчерашнего дня.
1: Ну, правда, придумываем для вас какие-то развлечения. Ищем для вас интересные, забавные, классные новости. Музыку, конечно, для вас не мы подбираем, но, тем не менее, тоже причастность есть, потому что включаем вам ее именно мы.
0: Нажимаем кнопку play.
1: Play, да.
0: Да, и сегодня, также нажимая кнопку play, включайтесь, во-первых, сначала в рабочий день, а потом уже в день выходной.
1: Ну,
0: вечером.
1: Я уже думаю, в рабочий день уже все включились.
0: Вообще не факт.
1: Ну вот да, даже честно. Я как будто бы еще не включилась. Почему-то.
0: Заела кнопку.
1: Я каждый раз думаю, как вот люди, которые утром не могут без кружечки кофе. Проснуться, я имею в виду. Я вот сейчас выпила и все, я спать хочу еще больше.
0: Надеюсь, вот догонит тебя буквально через несколько минут, потому что в этом часе ждем новость от тебя, какую-то классную, интересную. Во-вторых, в этом часе мы будем играть в викторину. Узнаем буквально уже через несколько мгновений информацию о погоде за окном. Ну и, конечно же, комментарии в нашем телеграм-канале Пурга Радио ждем. Ваши расшифровки аббревиатуры АЗС. Викторина по буквам долгоиграющая. Мы в завершении утреннего шоу сегодня подведем итоги. Поэтому времени еще вагон.
1: Ну и, конечно же, напоминаю, что если вы не можете принимать участие в наших викторинах в Телеграм, пишите нам свои варианты в МАКС 924-789-2222.
0: Мы там также читаем, также принимаем ваши сообщения и приветы, и поздравления в том числе. Хотим напомнить, что
1: кстати, да.
0: На этот номер мы их принимаем и в завершении часа зачитываем ваши какие-то пожелания.
1: Так что если вам есть кого сегодня поздравить, передать привет, либо, может быть, просто вам очень хочется какую-то песенку послушать, обязательно пишите, если она у нас есть, мы с удовольствием для вас ее поставим. Ну, а пока что с удовольствием прочитаем для вас прогноз погоды.
2: Погода на радио Пурга.
0: Пилибина сегодня +20, +23, ясно, солнечно, классно, великолепно, без осадков.
1: В Анюске +20, +22, ясно, осадков не ожидается.
0: В Певеке +9, +11, ясно и без осадков.
1: На Айоне +2, +4, ясно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте +7, +9, малооблачно, без осадков.
1: В Биллингсе -2, -4, облачно, осадков не ожидается.
0: В Марково +17, +20, ясно, без осадков.
1: В Беринговском +5, +7, малооблачно, без осадков.
0: В Проведение +6, +8, ясно и без осадков.
1: В Лаврентии около нуля, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: В Анадыре малооблачно, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду, температура воздуха +3, +5.

0: работу в сани летом, а телегу с утра.
1: Я часто, когда слышу от достаточно молодых людей, которые говорят, да, я уже на пенсии, ты думаешь, ты... как так? Ну, это понятно, по понятным причинам, в зависимости, да, от...
2: места работы.
1: От места работы, да. Но все равно ты каждый раз думаешь, да как так? А тут мне попалась, кстати, новость. Но тут еще похлеще. Тут человек как бы сам стремится к тому, чтобы к 30 годам быть как пенсионер, но при этом иметь очень много денег.
2: Так...
1: Вот, айтишник из Кремниевой долины живет как бездомный ради пенсии в 30 лет. Ему сейчас 24 года. Он зарабатывает 306 тысяч долларов ежегодно, но при этом в его квартире почти ничего нет. И он говорит, что многие из моих друзей говорили мне, что моя жизненная ситуация очень спартанская. У меня нет машины, дивана или даже телевизора. Так он рассказывает, и живет он даже в отдаленном районе без роскоши, и говорит, что единственная роскошь, за которую я плачу, это жизнь в одиночестве и редкие путешествия. Накопленные средства он хочет инвестировать, и по его прогнозам у него будет 2 миллиона долларов к 20 годам, а к 40 он планирует, чтобы их стало 7, ну, после инвестирования, естественно.
2: Я посчитал его зарплату, это почти 22 миллиона рублей в год.
1: Это на 21 больше, чем мы зарабатываем.
2: Да.
1: Ну ладно. Вот стоит оно того, вот как ты считаешь?
2: Нет. Я из тех людей, кто... Я понимаю, у меня есть знакомые, которые вот такие прижимистые, которые мы вот сейчас 10 лет поработаем, будем себе во всем отказывать, а потом у нас там две машины, две квартиры и прочее-прочее. Классно, как будто бы, да, у них все это есть. Но я понимаю, вы 10 лет своей жизни лишали себя...
1: 10 лет своей молодости.
2: Вот, да, самое главное, 10 лет своей молодости лишали себя каких-то классных вещей, как путешествия, развлечения... вкусная еда.
1: А потом, ну, когда ты можешь себе это все позволить...
2: А
1: да,
2: тебе это не надо уже.
1: Да, ты хочешь лежать на диване. Да. Ну, скорее всего. Ну, да. Понятное дело, что не все, я как бы утрирую сейчас. Но, тем не менее, все равно меняются приоритеты, меняются желания, хотелки все эти. И чего? Зачем? Я вот тоже из тех, кто здесь сейчас.
2: Нет, я понимаю, что экономить надо где-то.
1: Я не понимаю.
2: Откладывать
1: нет,
2: где-то.
1: Нет, не понимаю.
2: Ну, это муж твой понимает, наверное.
1: Нет.
2: Тоже не понимаю.
1: Ну, нет, я как бы вот сейчас я научилась копить даже. Раньше мне вообще было это все по барабану. Я просто налево-направо. Да, ну, я и сейчас ее живу, в принципе. Просто как-то разумнее, что ли, стало, я не знаю. Как-то у меня стало получаться, короче.
2: Это здорово. Но я к тому, что я, правда, не могу себя лишать чего-то вот такого классного, важного, которое сейчас важно для меня. Угу. То есть, если я хочу сейчас путешествовать в этом возрасте, попробовать, там, не знаю, нырнуть с аквалангом на дно Марианской впадины, предположим, значит, я сделаю все возможное, чтобы это сделать, потому что, правда, через 10 лет либо у меня уже сил не будет для этого, и я такой...
1: Может, денег вот не будет, может, не... Уставший, мы вообще не знаем, какие будут жизненные обстоятельства через 10 лет, потому что, ну, всякое бывает. Ты можешь, может, просто... Ну, я не знаю, что, и ты не сможешь, в принципе, это осуществить по какой-то из причин. Зачем тогда откладывать?
2: Мы, на самом деле, ни в коем случае не призываем вас жить так, как мы живем.
1: Конечно,
2: это мы просто рассказываем
1: обсуждаем.
2: О своих каких-то вот ориентирах, вот таких вот денежных, финансовых в том числе. Но мне
1: я
2: все
1: так,
2: нравится.
1: Я так понимаю, что у этого парня, и, скорее всего, нет и девушки. И
2: конечно, потому что, во-первых, была бы у нее девушка,
1: деньги.
2: Это была бы и телевизор, и кровать была,
1: да.
2: И аквариум бы с рыбкой
1: появился. И ремонт раз в 2 года.
2: И путешествие обязательно.
1: Да, и колечки, и хочу, и то хочу, и все хочу, вот. Но, на самом деле, когда она у него появится, ей будет сложно с ним. Слишком, мне кажется, он скупой.
2: И как и ему с ней.
1: Так, транжира. Будет говорить, ей только деньги от меня нужны.
2: Да. Она ему будет говорить.
1: Ну да. Ну да, и что?
2: Так что, друзья, на самом деле вы сами решаете, как вам распоряжаться вашими деньгами. Мы лишь высказали свое мнение и как нам комфортно. Вы можете, кстати, свое мнение написать на номер Telegram или Макс 924-789-2222. Норма ли это в течение долгого количества времени ограничивать себя во всем, но накопить потом на что-то? Или же мы живем здесь и сейчас?

с отмороженными теплее. I went deaf on it.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Начинаем викторину «Езда по правилам», и сегодня мы играем вместе с Дмитрием. Дмитрий, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Отлично.
1: Готовы уже через пару деньков в лето врываться?
2: Конечно.
1: Хорошее солнечное настроение у вас, да?
2: Да.
1: Ну, замечательно. Пятничное, точно, забыли.
2: Да.
1: А теперь вот с таким настроением главное выиграть сегодня.
2: Да.
1: Готовы?
2: Да.
1: Все правила дорожного движения знаете?
2: Ну, думаю, не все, конечно.
1: Любой перекресток с закрытыми глазами можете проехать.
2: Закрытыми не стоит.
3: Ну, вот так на вскидку, задачка простая же сегодня?
2: Ну, кажется, да.
1: Но в любом случае, я прочитаю вопрос, после чего мы будем ждать вашего ответа. Звучит он так. Можно повернуть сразу. Новая задача поджидает вас на городском перекрестке. Машина впереди свернула направо. Можно, не мешкая, повернуть вслед за ней в крайнюю правую полосу. Или правило такое запрещают.
2: Так, ну смотрим на картинку, рассуждаем. Здесь знак «Уступи дорогу», во-первых. И главная дорога не у меня.
1: Так.
2: Поэтому мой ответ... то нужно уступить будет автомобилю, который с главной дороги съезжает.
1: То есть нельзя следом проехать?
2: Нет.
1: Ну а если сделать, что вы типа прицеп?
2: Ну нет, не пойдет.
3: И еще машин 10 за вами тоже типа прицеп.
1: Автопоезд большой такой. Ну то есть надо уступить?
2: Уступить.
1: Хорошо. Это окончательный ваш ответ?
2: Да.
1: Мы его принимаем, сейчас прочитаем правильный и будем надеяться, что все совпало.
3: Если вы сразу повернете направо, то сделайте это со второстепенной дороги, не уступая автомобилю на главной, как вы и сказали, и тем самым нарушите пункт 13.9 правил дорожного движения. Ведь при повороте налево встречный водитель волен выбирать удобную ему полосу односторонней дороги, что сказано в разделе 8 ПДД. Это позволительно. А траектории ваших маневров могут пересечься.
1: А это значит, что вы ответили абсолютно верно. Настроение улучшилось?
2: Ну да, еще да.
1: Ну, конечно. Это здорово. И ждем приветов от вас, естественно.
2: Привет всех с наступающими выходными. И вас тоже.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Все тогда.
1: И вам тогда тоже классных, хороших выходных. А уж за рулем или нет, вы будете выбирать сами. Но то, что при вас будет 20 литров бензина либо дизеля, это уже 100%.
3: Мне понравилось в конце. Ну все тогда. Спасибо. Я свое получил, вам всего пожелал. До свидания.
1: Не, на самом деле подвох-то в этой викторине тоже есть, потому что полосы-то две односторонних. Оказалось бы, ну, поверни ты на другую. Но нет, все-таки есть правила.
3: Ну, потому что помеху создадим, если повернем.
1: Да, их нужно знать.
3: Вдруг настроение у него сегодня по правой ехать.
1: Ну, с другой стороны, тоже верно. А это потом чем чревато? Тем, что...
3: Обидками, скандалами.
1: Да, и, пожалуйста, приезжайте, мы тут немножечко тунц сделаем.
3: Да.
1: Не нарушайте ни в коем случае, знайте правила дорожного движения. Даже если вы пешеходы, это может иногда помочь вам, а иногда и спасти жизнь. Поэтому правила написаны не просто так. Знайте и не нарушайте.

0: А сегодня, кстати, отмечается День соседей. И мы не можем не обсудить этот праздник, потому что у всех есть соседи. Есть любимые, нелюбимые соседи. И тут непонятно, что делать в этот день. То ли тем же, той же палкой по тому же месту, то ли может быть пирог отнести какой-то, не знаю, соль вернуть или яйца, что там вы одалживали.
1: На самом деле... А соседи – это же палка о двух концах по одной простой причине. Потому что, когда ты хочешь отдохнуть, например, поспать, полежать в выходной или когда-то еще, они начинают сверлить, бурить, кричать, топать. Ну, собственно, все вот эти соседские штуки. Ты такой, хочу дом, где нет соседей. Но с другой стороны, как я вчера такой, о, я хочу пожарить грудинку, а у меня нет соли. Бежу в магазин ближайший, а там тоже нет соли. А дальше я идти уже не хочу. И такой, хорошо, что есть соседи. Можно, пожалуйста, соль? Они такие, вот, конечно, держи. И все.
0: Я ни разу не одалживала у соседей соль, но не знаю, сколько раз ночью сахар или яйца, например.
1: Это когда вот эти
0: когда
1: твои...
0: Когда уже поздно.
1: Выпекательные дела.
0: Да. Нет, у меня бывало так, что я очень настроилась, например, на булочки. Ну вот хочу испечь булочки, а у меня нет сахара. И уже как бы поздно. Ну такое бывает, да. Я могу щелкнула там мне в 11 вечера булочки. Давай. Я иду к соседям.
1: А у нас очень хорошие, на самом деле, добрососедские отношения, потому что соседи одни у меня одалживали плоскогубцы и отвертки, потому что там кровать пришла, нужно собрать было срочно. Там другие за таблетками зашли, там живот болит, есть что-нибудь, надержи, я там бегу, дайте соль, пожалуйста, или что-то еще. И как-то вот так вот у нас получилось, что мы друг другу что-то всегда отдаем да передаем. И это, правда, огромный плюс.
0: Но то, это вот одни какие-то, да, у тебя соседи,
1: нет,
0: которые...
1: Нет, прямо на площадке вот мы туда-сюда сразу.
0: А у меня я еще по этажам хожу. У меня просто во всем подъезде могу на каждом этаже кому-то прийти. Но я так не делаю, я имею в виду, что знаю стольких.
1: У нас самодостаточный пролет, пока что у них все есть, то, что надо. Если что, да, у меня есть знакомые снизу.
0: Я могу, в принципе, не покупать яйца, если ходить каждому.
1: Но самое смешное было, когда мы, по-моему, года два назад купили яйца, откуда там, то ли с птицефабрики нам привезли или что-то еще. Да, когда много заказали, и там с доставкой. И мы такие, о, классно, сейчас привезут, мы там все это рассортируем. Не везут.
0: Привезли соседям?
1: И мы звоним, типа, а где? Мы отдали. Вот такая-то квартира, мы такие, ага. А самый прикол...
0: А они почему молчат?
1: Эти соседи заехали неделю назад.
0: Ага.
1: Я такой... Иду,
0: отдайте наши
1: иду.
0: Яйца.
1: Во-первых, это да, это очень странно. Ты стучишь людям, которых ты еще не знаешь.
0: У вас нет моих яиц.
1: Здравствуйте, вам тут яйца, наверное, прислали. И человек такой, да, мы сами в шоке. Мы сидим, ничего не ждем, мы открываем дверь, нам суют яйца, говорят до свидания и закрывают.
0: А почему они их взяли и не сказали, что, ну, как
1: бы
0: не выяснили момент? Ну, нет, я бы выяснять начала.
1: Ты еще на улице нашла бы, не взяла?
0: Ну, это другое.
1: Нет, это то же самое.
0: Нет. Это не то же самое. Ну, ты еще на улице ты находишь, ты не найдешь хозяина. А здесь очевидно, что ошиблись адресом.
1: Ты просто не пыталась. Хозяина тысячи на улице. Ты только скажи, тех 10 найдутся.
0: Ты сравниваешь несравнимые вещи. Ты что? Нет, это почему? Ну, хотя ладно.
1: Это было очень
0: они
1: классное.
0: Они там уже в уме пожарили их.
1: Это было очень классное
0: забрал.
1: Знакомство с новыми соседями.
0: Да.
1: Немножечко неловкое с обоих сторон при этом. Но довольно-таки хорошие добрососедские.
0: Забавно. Так что, да, конечно же, про палкой по тому же месту я пошутила. Наоборот, сегодня можете сделать что-то приятное тем самым своим соседям, с которыми у вас сложились дружеские отношения.
1: Вернуть им соль, которую вы у них когда-то попросили.
0: Да.
1: Вдруг она им понадобится.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Жители Инчоуна получили дома под ключ. Еще 12 семей в Чукотском районе переехали из аварийного в благоустроенное жилье. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Для них построили индивидуальные жилые дома с чистовой отделкой, которые полностью готовы к заселению. Внутри уже есть кухонный гарнитур, электроплита, сантехника, водонагреватель, а также счетчики воды и электроэнергии. Глава региона отметил, что до конца года в селе планируют построить еще 13 таких домов. В округе в этом году рассчитывают расселить более 3000 квадратных метров ветхого жилья, а новые квартиры получат 180 человек. Всего за последние 3 года в регионе были введены 25 тысяч квадратных метров жилья. В Анадыре отремонтируют 2 знаковых места. На аллее с бронзовым медведем в зимний период просел грунт и образовались ямы. На металлических элементах появилась коррозия. У 25-метрового монумента Николаю Чудотворцу от постамента отпала плитка. Компания «Чукотстройинвест» планирует устранить дефекты к июню. Минцифры готовит 3-й пакет мер для борьбы с кибермошенниками. Об этом сообщил замглавы ведомства Иван Лебедев, пишет РИА Новости. Конкретные предложения сейчас обсуждаются. Всего у профильных ведомств их уже более 40. Представить новые решения планируют в ближайшее время. При этом 2-й пакет антимошеннических мер уже полностью готов и ждет окончательного утверждения. В Уганде выявили 8-го инфицированного вирусом Эболы. Как пишет ТАСС, заболевшего обнаружили в карантине, который организовали африканские власти. О состоянии заболевшего и его гражданстве не сообщается. С новым инфицированным общее число зараженных нынешней весной вирусом Эболы в Уганде достигло 8. 1 человек умер. Напомню, 15 мая власти Демократической Республики Конго и Уганды объявили о начале на национальной территории вспышки лихорадки Эбола. Она вызвана вирусом, который впервые был выявлен осенью 2007 года на территории Африки. И в завершении выпуска. Президенты России и Казахстана посадили дерево дружбы. Как пишет РИА Новости, церемония прошла на аллее Вечной Дружбы в Астане. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев вместе засыпали землей корни дуба и полили саженец. Затем лидеры подошли к памятной табличке, обменялись рукопожатием и улыбнулись фотографам. Посадка дерева стала одним из завершающих мероприятий государственного визита российского президента. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Сегодня, ну как сегодня, в этот день, 29 мая 1953 году, состоялось первое восхождение человека на высочайшую вершину Земли Эверест. Официальное, я так думаю, зафиксированное.
1: Ну, скорее всего, да.
0: А вот сколько людей до этого человека ее покорило, мне интересно.
1: Я думаю, что вряд ли кто-то, в принципе, может собрать такую статистику.
0: Ну вот тот человек, который официально забрался, вот, ну есть вот это, что типа я первый, я молодец.
1: Или я думаю, у него есть
0: нет,
1: это.
0: Нет, или внутри вот этот червячок такой, а ведь ну неофициально, кто-то же наверняка, не пальцы местные, они там туда-сюда бегают, 100%
1: Я собрались. Думаю, что нет червячка.
0: Нет?
1: Но человек такое существо, ну я сделал, сказали, что я первый, значит я первый, остальное совершенно не волнует.
0: Вот мне всегда интересно.
1: А и тот первый, который реально первый, думает, что эти регалии, кому нужны, я-то знаю, кто первый.
0: Он вот просто так забрался мне. И вот мне всегда интересно было бы испытать вот эти чувства, когда ты действительно что-то покорил. Ну вот правда, переплыл океан первый. Ну и всегда же был первый человек, который переплыл океан. Кто взлетел первый на самолете. Это какие ощущения, что ты... Ты самый первый из человеков.
1: При этом ты же не знаешь, что тебя ждет, как это будет, потому что ну, никто до этого,
0: ну, да.
1: До тебя этого не делал. Ты не знаешь, доплывешь ли ты, долетишь ли ты, вернешься ли ты. Это, не знаю, мне кажется, это просто ни с чем не сравнимо.
0: Хотела ли бы ты испытать эти, ну,
1: да.
0: Что-то сделать первое, вот
1: да.
0: Такое масштабное, грандиозное?
1: Конечно, конечно. Это ух.
0: Есть какое-то направление, в котором бы вот, хотела бы?
1: Ну, да нет. Очень сложно сейчас какое-то направление придумать, где еще не, ничего...
0: Опуститься на дно Марианской впадины.
1: Что-то
0: человек еще никогда не опускался.
1: Ну
0: туда.
1: Нет, я не хочу туда.
0: А куда?
1: Пусть я не буду первой тогда. Мне не нравится.
0: Но в любом случае, да, классно. Радуемся за тех людей, кто чего-то такого достигает. И вот сегодня вы тоже можете... на Эверест комментариев забраться.
1: Да,
0: может быть, не первым все равно, но забраться.
1: Первым уже вряд ли получится, но вы можете быть первым, кто написал больше всего комментариев сегодня в нашем телеграм-канале Пурга Радио, потому что именно там мы расшифровываем сегодня аббревиатуру АЗС.
0: Или самый смешной, самый оригинальный, а может быть, очень-очень грустный, такой весь пропитанный драмой комментарий, но такой крутой, чтобы мы прочитали его, такие, ну все. Все, это вообще, конечно, разнос. Победитель найден.
1: Ну и, конечно же, ваши ответы мы также принимаем в Максе по номеру 924-789-2222. А вы принимаете от нас прогноз погоды на день сегодняшний.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Беливино +20, +23, ясно и без осадков.
0: В Анюйске +20, +22, ясно и без осадков.
1: В Певеке +9, +11, ясно, осадков не ожидается.
0: На Айоне +2, +4, ясно и без осадков.
1: В Эквикиноте +7, +9, малооблачно, осадков не будет.
0: В Биллингсе -2, -4, зачем-то там минусовая температура, непонятно.
1: Не хватило на всех плюсов.
0: Облачно, без осадков.
1: В Марково +17, +20, ясно, осадков не ожидается.
0: Они не могли там поделиться.
1: Как-то чуть перемешать, чтобы средняя температура.
0: В Беринговском +5, +7, малооблачно, без осадков.
1: В Провидении +6, +8, ясно, осадков не ожидается.
0: Лаврентия -1, +1, переменная облачность, без осадков.
1: В Анадыре малооблачно, осадков не ожидается. Ветер западный 2 метра в секунду, температура воздуха +3, +5.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня тот самый день, когда стоит сосредоточиться на личных делах и планах, потому что в коллективе любая инициатива Овна может оказаться наказуемой или привести к последствиям, которых Овен совсем не ожидал.
1: Тельцы. Сегодня Тельцу звезды рекомендуют немного поплыть по течению, уподобиться герою фильма «Всегда говорит да». Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться.
2: Близнецы.
0: Сегодня все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться близнецам легче обычного. Их может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции.
1: Раки. Сегодня день, когда окружающие будут настроены к раку благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому, если у рака есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух.
0: Львы. Сегодня льву следует прислушиваться к советам окружающих, даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот натолкнут на ценную идею.
1: Девы. Сегодня звезды советуют Деве держать свои идеи, особенно новаторские, при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным.
2: Весы.
0: Сегодня звезды советуют весам не изобретать велосипед. В конце концов, его уже давно изобрели. Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, весам стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до них решали другие.
1: Скорпион. Сегодня скорпиону следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние его откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом.
2: Стрельцы.
0: Сегодня даже самые простые рутинные дела у стрельца могут продвигаться кое-как со скрипом. И дело не только в том, что стрельцу будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте у стрельца могут возникать сбои, а его усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат.
1: Козероги. Сегодня Козерога может буквально распирать от желания внести в свои дела свежую струю, поделившись с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно.
2: Водолеи.
0: Сегодня день Водолея пройдет под бумажным флагом. Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы.
1: Рыбы. Сегодня рыбы вполне возможно захотят в чем-то рискнуть, но звезды делать это категорически не советуют. Их представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
0: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
0: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

0: Катя, через месяц примерно, чуть-чуть поменьше, у школьников будет выпускной.
1: Да.
0: Далее
1: уже
0: у нас,
1: не школьников.
0: Уже не школьников, да. Далее у нас трек под названием «Выпускной» от Джеры. Я подумал, но ведь сегодня же тоже у всех работяг выпускной из весны.
1: Да, в понедельник что... там и в лете уже все встретимся и начнем работать.
0: Мы не говорим про тех, кто в субботу работает или в воскресенье.
1: Мы уже не сможем включить утром чайник весной 2026 года.
0: Да, все, это получается последний рабочий день.
1: Мы пойдем по летним тротуарам.
0: Угу. Все.
1: Мы не увидим летнюю зеленую траву.
0: Летнюю-то
1: и
0: мы увидим.
1: И весеннюю тоже мы не увидим. В понедельник, я имею в виду.
0: Да, и мы, получается, выпускаемся сегодня всеми работягами, у кого суббота, воскресенье, выходной, из весны в лето. Круто!
1: Очень. А будет праздник?
0: У девчат сегодня будут танцы. Наверное, у кого-то 100%.
1: Плакать не будем. Не будем плакать.
0: А кто плачет, когда в лето выпускается? Это же та прекрасная пора, несмотря на то, что
1: родители
0: тебе там...
1: Родители плачут, когда дети выпускаются
0: но
1: в лето.
0: Это единственный случай. Но на самом деле оно же как-то идет вот через всю твою жизнь, вот это вот состояние каникул. Хоть ты и не на каникулах, хоть тебе до отпуска там еще несколько месяцев, но все равно вот это ощущение, что 1 июня, солнце, лето, классно.
1: Она ты привыкаешь со школы к тому, что лето это, ну не просто так в песне поется, что лето это маленькая жизнь. Это да. Единственное время года, которое проживается иначе, проживается по-другому и по ощущениям, и по всему. И ты, когда начинается осень, может потому и хандрят многие люди, потому что ты как будто бы возвращаешься в какую-то другую жизнь, прожив какую-то отдельную. Вот
0: да,
1: вот.
0: Ты чаще гуляешь, ты уходишь куда-нибудь на берег смотреть на воду, ты ждешь допоздна рассветов, ну, закатов, потом рассветов, возможно. Ты правда что-то новое добавляешь в свои будни обычные, потому что летом ты можешь себе это позволить. Ты можешь подольше не ложиться спать, а у нас белые ночи, они как будто сами говорят, ты что, дружище, какой сон, я, солнце, не сажусь, и ты, будь добр, не садись и не ложись. Иди гуляй и наслаждайся жизнью.
1: Это прекрасно.
0: Так
1: ой,
0: что?
1: Ты так сказал, как будто бы уже вот прекрасный был бы последний выход. Но не переживайте, мы помним, мы еще подарочек не разыграли.
2: Я помню первый урок, ты была новенькой в классе, ты словно электрошок.

0: АБВГД.
1: ЙОКЛМН.
0: ГИБДД.
1: Стоп. Давайте по буквам. В нашей викторине по буквам есть комментариев достаточно для того, чтобы выбрать победный. Но и среди них, кстати, есть комментарий, как будто бы даже новость. Елена написала, она адрес занят субботником. И сегодня, кстати, правда, начинаются субботники. Сегодня-завтра люди уже начинают убираться, так что...
2: А есть еще тоже из этого разряда комментарий, а завтра суббота. И не поспоришь, главное, с этим комментарием. Так что, друзья, вы нам писали, мы читали про ароматы заманчивых сосисок, что тоже очень хорошо.
1: Очень хочется есть от этих комментариев.
2: Пятница и суббота подходит, когда в приятную погоду люди выходят куда-то на шашлыки и жарят эти самые сосиски, эти самые колбаски и шашлыки.
1: Да, я сегодня, кстати, планирую.
2: Ну вот, вообще же здорово.
1: Потому что, а завтра суббота?
2: Это что за предсказательный комментарий у нас?
1: А вот еще тоже нам, как будто бы нам написано. Ахинея здесь и сейчас. Потом человек подумал, как будто бы что, ну, слишком, наверное, на нас наехал. И говорит, абсурд, зато смешно.
2: Это чисто описывает нас.
1: Да, отморожку нашу.
2: Довольно-таки много комментариев, но пришло время прочитать тот самый, который зацепил нас и не оставил равнодушными.
1: У меня есть комментарий, у тебя я знаю, что он другой.
2: Но
1: который
2: от,
1: тебя
2: от
1: зацепил.
2: Но
1: получилось,
2: да,
1: так, что это один и тот же человек написал. Вот сегодня тот самый случай, когда ты не можешь объяснить свой выбор. Просто потому что, ну, как, непонятно, почему именно он зацепил. Вот я скажу свой. Айболит зашил собаку. Я думала, почему мне понравился именно этот комментарий. Потому что... Как его придумать можно было? Мне смешно только это. Вот что человек до этого додумался просто. Айболит зашил собаку. Как будто бы, да, ничего в этом нет. На то он и айболит, чтобы зашивать, да, всех, кто к нему рваный приходит. Вот, ну, мне вот... Мне смешно.
2: А у меня сегодня какие-то причинно-следственные связи в голове работают. И для меня максимально каким-то логичным, очевидным и забавным комментарием также от Марины. Апчхи, запятая, заболел, запятая, слег.
1: И, кстати, от Марины же мне тоже понравился. А заправка супер, автомобиль замурлыкал сразу. И с АЗС даже как-то связано. Вот так интересненько получилось.
2: Вот про что
1: мы и
2: говорим.
1: Марин, сегодня вы забираете подарок от Радио Пурга за ваш комментарий. Спасибо. И спасибо, конечно же, всем. Вам, друзья, за то, что вы думали, за то, что вы придумывали, не ленились написать, в общем, участвовали в нашей викторине.
2: И поэтому вам всем аплодисменты прямо сейчас. Аплодисменты запаковали с собой. С собой в одно слово.
1: Каждому.
2: Да, там две «С». Это вот еще раз говорит о том, что не стесняйтесь писать много комментариев, какой-то из них может попасть либо в Кать, либо в меня, там мы уже будем решать, кто выиграет сегодня, и сегодня победительницей стала Марина.